Вот так вот легко и просто пишутся наши романы. Увидели кого-то, заинтересовались, потом увлеклись. И еще одна яркая картинка на всю жизнь. Если все-таки это роман будет, но зато есть что вспомнить. Ну и опять же, знаете, сбрасывать со счетов не надо. Судьбоносную встречу, когда обычный роман переворачивает всю твою жизнь и делает ее просто необыкновенной дальше. И встречают друг друга люди, и на всю жизнь уже вместе остаются. Так что и сами мы, писатели своей любви, романы пишем, и такие же фильмы мы сами про себя снимаем уже как режиссеры. Это «Русское радио», меня зовут Илья Крылов, а вот вам и песня в тему.

Главное – доплывать, долетать и доезжать из пункта А в пункт Б без опозданий в точно назначенный час. Ну, а место встречи изменить нельзя. Если лето, значит, встречаемся на юге, на пляже и купаемся в море или океане. Всегда мы от этого под гипнозом. И пусть магия подобная никогда у нас не заканчивается. А значит, продолжаем прекрасный летний сезон на Русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую.

0: не было поздно, и вы успели получить свой кусочек лета в виде приглашения от Русского радио на концерт Марии Краймбрери. Вам надо внимательно слушать московский стол заказов сегодня с 14 до 15 по Москве. И, возможно, именно в ваши руки отправится приглашение на это мероприятие. Да еще и в живописном месте столицы. Вы отдыхаете, ну а Мария Краймбрери поет для вас. Слушайте Русское радио, и пусть вам сегодня повезет.
1: На Русском радио Илья Крылов.

суки. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

на какое-то время мы, возможно, далеко от наших близких окажемся, когда на работу или по делам улетим, уедем. Ну, а потом вечером вернемся домой и снова со всеми рядом. Ну, а пока готовимся просыпаться, или уже это делаем, и как Валерия пела, пусть будет легко и тепло. Ну, а кому жарко, ныряйте ко мне под мой рускородинный кондиционер, уже поставил комфортную температуру плюс 22 градуса, и хорошо так, приятно работать, делиться с вами любимыми песнями. Дальше слушаем Иракли, группу «Моя Мишель» и Дмитрия Колдуна «С любовью в каждом звуке и в каждом слове». Ну, а меня зовут Илья Крылов, тоже с любовью ко всем вам.

0: жизнь.
1: Ноль калорий, зато сколько всего аппетитного.
2: В понедельник в 11:30.
1: Вкусная жизнь на русском радио.

0: песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

4:20 в Москве, уже солнце на горизонте показалось, медленно поднимается и своими лучами нас будет, и солнце внутри каждого из нас появляется. Ну и давайте солнечных лучей накидаем за эту песню. Чем больше лайков за нее вы поставите, тем выше шансы у Иракли появляются попасть в золотой граммофон и занять там лидирующую позицию. Прямо сейчас заходите на сайт rusradio.ru и голосуйте, впустите новую музыку в золотой граммофон. Давай.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: И пусть каждая такая влюбленность перерастет в большую, самое главное, крепкую любовь, когда и спорить не хочется, и отпускать друг друга ни на минуту, ни на секунду. И когда кто-то оказывается на расстоянии, достаем из кармана эти самые компасы, о которых только что пел Сергей Лазарев, и по стрелкам находим верное направление, а потом и свою любовь на русском радио, и как бы и кто от нас далеко не находился.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

одно целое, неделимое, мы и выходные. Но также можно сказать и про понедельник, да. Как он без нас? А мы без него. Отдыхать, конечно, хорошо, но так можно и заскучать. Когда только расслабленное состояние, ничего не делаешь, лежишь себе на диване или ходишь туда-сюда из угла в угол без дела и ответственности. А так всегда разнообразие. Отдохнули, поработаем, поработали, потом опять отдохнем. Ну а пока всем доброго понедельника. Сегодня уже 29 июня. Месяц-то как пролетел летний, да? Легкого пробуждения всем желаю и настроение выше облаков. У меня оно именно такое сейчас. У микрофона я, Крылов Илья. Я с вами на русском.

Так же, как и многие мальчишки, я, Илья Крылов, тоже в детстве любил кораблики по воде пускать, бумажные мастерил и пытался из дерева делать такие большие, красивые, с парусами. И куда же вы, кораблики мои, уплыли? Детство беззаботное унесли, наверное, туда, где туманы белые-белые и черешня спелая-спелая. Ну а дальше, все по тексту песни Николая Баскова. Делайте громче, просыпайтесь и танцуйте.

0: Реклама на русском.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Извините, но я ничем не хочу вам помочь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Есть у меня для вас, друзья, одна затея, которая поможет с минора на мажор переключиться. Давайте пошутим и сделаем это не просто так, а за подарки от русского радио. Хотите, чтобы вся страна улыбнулась вместе с вами? Ну тогда скорее придумывайте шутки, присылайте их к нам сюда, в редакцию русского радио, на сайт rosradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок, внимание, эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ни у кого такой футболки не будет. Только у вас будете ходить хвастаться. Все подробности на нашем сайте.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: жизни нет.
1: Смысла нет, жизни нет, и настроения тоже нет без любимых песен на русском радио. И как хорошо, что наша песня с нами рядом. Проснулся, включил русское, и все нипочем. И смыслом новый день наполняется, и жизнь начинает играть яркими красками. И все отлично, и дальше все будет хорошо. Доброе утро из самого солнечного дня. Просто так, от души желаю я, Крылов Илья, и еще один час до прихода русских перцев мы проведем вместе.

по градусу рядом с нами на русском, и как бы хотелось, чтобы время замедлялось, но нет, утром оно время всегда ускоряется, и глазом не успеешь моргнуть, а уже надо крутить баранку собственного авто. Кофе не допили, вот чтобы не опоздать на работу, выехал позже, дом закопался, все, в тайминг не укладываешься, так что пусть все будет четко по полочкам и своевременно. Ну а русское радио не даст вам во времени, конечно же, потеряться. В Москве уже 6 часов 21 минута. Русское радио.

Есть между ведущими и слушателями любовь и уважение друг к другу. И между ними тоже такие теплые и прекрасные чувства. Поэтому и столько лет эта команда уже вместе. Русские перцы. Дальше они будут с вами. Ну, а я прощаюсь до завтра в 10 утра по Москве. Поговорим по душам и послушаем наши любимые песни. Илья Крылов, Русское радио. Пока.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 22 градусов. Ночью опустится до плюс 13. Ветер северный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. ТТГ – 200 рублей. Ферритин – 270 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Ленинградская, 150А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
4: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
6: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца года.
7: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Сладкий

пенсии по старости. Сейчас выплата удваивается только по достижении 80-летия. Авторы инициативы предлагают ввести поэтапное увеличение надбавки каждое десятилетие. По мнению парламентариев, дополнительная финансовая поддержка должна расти с годами в 70, 80 и 90 лет. Кроме того, в стране есть долгожители, и несмотря на единичность таких случаев, люди нуждаются в поддержке, отмечают депутаты. Россияне в мае сняли со счетов в банках 550 миллиардов рублей, передают РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка. В результате совокупный объем средств населения в кредитных организациях к концу месяца сократился до 67 триллионов рублей. Отмечается, что это уже третий месяц в году, когда граждане забирали средства из банков. До этого крупные снятия фиксировались в январе на 950 миллиардов рублей и в марте на 10 миллиардов. Искусственный интеллект впервые выиграл дело в суде в Великобритании. Нейросеть самостоятельно составила жалобу и подготовила все документы для заседания. Благодаря этой работе истец смог взыскать долг в 7 тысяч фунтов. По мнению российских адвокатов, есть дела, которые уже можно поручить нейросетевому агенту. Они представляют собой стандартные процедурные вопросы. 7:02 в Москве. На Русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, ненаглядненькие вы наши! Понедельничек вступает в свои права. 7:02. Здесь главное на главном стартует для вашего шикарного настроения, чтобы все заладилось, чтобы все было отлично и самое главное, чтобы вы улыбались. Напротив меня Дима Морозов, меня Антон Юрьев зовут. Люди, здравствуйте!
2: Доброе утро! Сегодня, кстати, надо мне начать привыкать к тому, что второй микрофон включать не нужно целую
1: неделю.
2: Ну, Полинка-то в отпуске, все.
1: И что?
2: Давай
1: она
2: сделаем
1: все равно с нами.
2: Профилактику этого микрофона сделаем. Пусть он отдохнет недельку.
1: То есть, погоди, ты приезжал обработать, что ли?
2: Ну, Полинка пускай отдыхает на море, а микрофон пускай отдыхает здесь.
1: Прекрасно, пусть привезет нам ракушек, чтобы в принципе, море хотя бы послушали.
2: Я не откажусь и от турецкой шоколадки, от вафельки моей любимой. Полинка, слышишь?
1: Шоколадку привези ему.
2: Заказы уже в корзине.
1: Однозначно. А чем мы сегодня будем делать?
2: А мы сегодня будем играть в игрушку «Слово не воробей».
1: Любимая игрушечка, конечно.
2: Конечно.
1: Это где два человеченька вот так вот позвонили.
2: Сражаются.
1: Да, и как, ах, ты,
2: за
1: господи,
2: колонку.
1: Да.
2: А еще один человечек будет сражаться за 10 тысяч рублей в игре «Против правил».
1: Ну, накал страстей тут повышается. Перченый гороскоп будет, естественно. 12 друзей Морозова придут, все расскажут вам, как, что, как.
2: Ой, лучше раскатки. Не надо.
1: Не надо?
2: Не.
1: А что, ну я хотел просто напугать людей, что у нас много.
2: Потому что слово не воробей, Антон.
1: Вылетит, не поймаешь. А сейчас будут песни, ребята. Ваши любимые песни.
2: Самые красивые артисты.
1: Да.
2: Вот один из них уже заходит.
1: Ну, как говорится, здесь Антон и Дима.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, новости. Новости наши любимые. Знаете, новости про двойные стандарты. Из Евросоюза прилетел. Ну, так, как, частично из Евросоюза. Great Britain у нас на связи.
2: Они не в Евросоюзе.
1: Ну, частично, ты же понимаешь.
2: Они сбоку.
1: Когда надо, да, сбоку банти. Короче, в Лондоне. Лондон, это которая The Capital of Great Britain, да? Отменили конференцию по борьбе с экстремальной жарой из-за экстремальной жары.
2: Получается, жара Лондон 1-0.
1: Действительно. В здании, где должна была пройти встреча, не оказалось кондиционера.
2: Слушай, Антон, мне вот эта борьба с ветряными мельницами и с экстремальной жарой в том числе напоминает, знаешь что? Нашу борьбу с лишним весом весной.
1: Это невозможно.
2: Он всегда побеждает.
1: Вот они взяли и провели эту конференцию где? В бане, судя по тому, что кондиционеров не было, понимаешь? На троих чисто. Вот. А борьба с лишним весом где проходит у нас? В ресторанах быстрого питания.
2: Да.
1: Нормально. Боремся как можем, а почему бы нет?
2: Слушай, в бане, кстати, есть вот эти вот ужасные люди, которые борются с жарой, которые начинают сквознячок делать, и на них начинается, естественно,
1: вот
2: ор сверхних полок.
1: Вот этого не надо, сквознячок, чтобы ты заплакала. Вот это нет, не нужно.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио. Реклама.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
8: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия». Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54 54 54.
11: Сеть клиник «Дент-Сервис» оказывает широкий спектр стоматологических услуг. Лечение и удаление любой сложности, протезирование и имплантация зубов. До конца месяца действует скидка 10%. Улыбка вашей мечты – наша работа. Ждем вас по адресу. Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Акция действует до конца июня.
13: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
14: Лето в разгаре, а значит, пришло время для первой распродажи июля. С 3 по 5 июля загляните на сайт stroylandia.ru. Ждем вас за скидками до 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
15: О, стройландия.ру. 46-0-60. Год Оренбург. А из Татамтики 28А. ОГРН 115-565-804-5963.
16: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
17: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
18: Акция действует до конца года.
19: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
9: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио.

0: русских перцев.
1: О, как!
2: Давайте по нарастающей пойдем. Про гороскоп. Сейчас, значит, Овны, сегодня вам лучше сделать ставку на качество, а не на скорость.
1: Тельцы, вас ждет повод порадоваться чужому успеху, как своему собственному.
2: О, это я люблю. Близнецы, сегодняшний день принесет вам неожиданную возможность проявить себя. Я так понимаю, Жукова пойдет на акваэробику.
1: На о, как я умею. Раки, сегодня важно не упустить шанс, который сначала покажется незначительным. Так.
2: Львы, вас ждет удачный момент для того, чтобы взять инициативу в свои руки.
1: Дева. Кто-то может обратиться к вам за помощью или советом.
2: Коллеги Антона, весы, сегодня вам повезло довериться своему вкусу и чувству прекрасного.
1: Я прекрасно это чувствую, честно говоря. А скорпионы, вас ждет приятная ясность в вопросе, который долго оставался открытым.
2: Какое выражение? Приятная ясность.
1: Да, о, смотри, вижу, да, ясность.
2: Запомню. Стрельцы, сегодняшний день подарит возможность отвлечься от рутины.
1: О, козероги, сегодня стоит уделить внимание тому, что вдохновляет.
2: Водолеи, неожиданный поворот событий принесет больше плюсов, чем минусов.
1: Рыбки дорогие, вам завершаем. Вас ждет день добрых слов и хороших эмоций.
0: Перченый гороскоп на русском радио.

0: смешные шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Что слушает страна.
2: Надо поднимать горы. Это заливательно.
1: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрисы 16 августа, подобные на Туту, только 6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. По лицензии ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9 9.

0: русском радио.
1: А я вот думаю, что я тупею с годами?
2: Да?
1: Да, почему я торможу?
2: А сколько ты на радио работаешь?
1: Уже 20 лет, 22.
2: Ну, вот. Не в этом причина?
1: Нет, японские ученые тут выяснили, почему тупеет Дима Морозов. Ага. Значит, они выяснили, что механическая коробка передач улучшает когнитивные способности, тогда как автомат оставляет мозг в спящем режиме.
2: Я знаю, что автомат оставляет мозг в спящем режиме. Когда у тебя в руках автомат, ты можешь спокойно спать. Это нормально.
1: Ну, короче говоря, японские ученые доказали, что вождение на механике стимулирует префронтальную кору, ага, которая отвечает за память, за внимание и принятие решений. И вот эта одновременная оценка скорости, работа со сцеплением, переключение передач, регулировка дросселя требует высокой координации, удерживая внимание. Вот такая стимуляция нейронных связей тренирует стареющий мозг.
2: Слушай, я предлагаю тебе купить ВАЗ-21-0, любая цифра, вот, и спокойным образом кататься по Москве.
1: ВАЗ-21-0.
2: А, ВАЗ-21-0, действительно, да. А дальше сам реши. Машину-трансформер просто.
1: Сам
2: решу. Сегодня хочу
1: тебя. Не, Антон, это жутко.
2: Почему?
1: Ну, потому что в моем возрасте уже на механику не пересаживаются.
2: Зато какое у тебя крепкое будет рукопожатие, если ты после коробки передач.
1: Ой, да. Ну, в общем, я выбираю быть тупым, но зато ехать на автоматической коробке.
2: Боже ж ты мой. Не подбрасывай меня.

Я не зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: Ну что ж, дорогие друзья, сейчас два человечка позвонят, вот начнут петь, понимаете, да? Mm-hmm. Песня с определенным словом.
1: Да.
0: Вот. А если бы у нас была, к примеру, сегодня утро, антология группы «Ленинград», то определенное слово вы узнали заранее. Mm-hmm. А так вам вам не скажем.
1: Вот Антон, так. Ну ты прошел тест на плохую память.
0: Да, да?
1: Вернее, не прошел.
0: Тест на плохую память. У меня память отличная. Как тебя зовут?
1: Мальчик, как тебя зовут?
0: Да.
1: Друзья, нам реально нужно сейчас два человека. Спасите, пожалуйста, нашу игру «Слово не воробей».
0: Угу. Спасите ее. Спасите.
1: Итак, номер телефона 8-495-995-105-7.
0: Ожидаем.
2: Русские перцы.
3: Русские перцы на русском радио.
4: Русское радио. Это родные нулевые.
5: Без тебя мне не мил этот мир.
4: Крылатые десятые.
6: Плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею.
4: Кипящие настоящие.
7: Ты ведь знаешь, я как одинокая луна.
4: Слушайте русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
8: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
9: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
10: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
9: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4L» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Еще два блинчика и все, все, расходимся. Сказали мне швы на брюках. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Слово. Слово, слово, слово. Слово не воробей. Хотя,
1: вот так вот рано утром встают наши слушатели, распеваются или что, или то, чтобы позвонить в игрушечку «Слово не воробей», немножко покричать, порадоваться,
2: попеть.
1: О, сходи, я попить очень хочу.
2: Да.
1: Чайчикулька-фикулька.
2: И не мелодекламировать, а именно петь.
1: Разрешите, пожалуйста, огласить, будьте добры.
2: Список претендентов на колонку.
1: Итак, значит, первый нам зазвонилась Александра. Александра из Волсовского района, Рабитицы деревушка. Потрясающая деревня, кстати. Вот, Александра, здравствуйте.
3: Доброе утро,
1: Сашенька. Так, значит, с вами сегодня будет играть Андрей из Нижнего Новгорода, в который мы в августе поедем. Андрюша, здрасте.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Так. Андрей, если колонку сейчас выиграете, мы вам сами ее привезем в августе.
1: Ничего себе, вот это вот подгончик, да? Значит, сейчас, Андрей, поздоровайтесь с Александром. Александр, поздоровайтесь с Андреем. Так, пожелайте доброго утра.
4: Александра, здравствуйте. Желаю вам удачи. Это были последние добрые слова. Как вы говорить любите.
3: Доброе утро, Андрей.
1: Ничего себе.
3: Так, давайте пожелания вам скину.
1: А, значит, Сашенька, вы тоже не переживайте, потому что я где-то, если вы выиграете колонку, я в начале августа где-то поеду в Волосово, по РДК «Родник», вот, и привезу вам ее тоже лично сам. Поэтому не парьтесь, все нормально. Все
2: у нас с доставкой парень, у нас все прекрасно. Но, чтобы колонку выиграть, вам нужно сначала спеть сегодня песни со словом «счастье».
1: Счастье.
2: Счастливыми.
1: Счастливыми.
2: Счастичка.
1: Счастюленька. Да. Короче, там, где есть слово «счастье», да, вот в этих песнях есть счастье, а счастье для нас будет, если вы нам ее споете. Вот, значит, кто начинает, скажите?
2: Начинает Александра из Рабитиц.
1: Да, Рабитиц.
2: Рабитиц. Да.
1: Так, Сашенька, давайте. Песня, где есть слово «счастье».
3: Счастье босиком, пока в руке сном.
1: Ты молодец.
3: Ну,
2: что есть такое?
1: Андрюшенька, плачь и смотри на Александру, которая открыла эту игру. Давайте.
2: Плачь, смотри и пой.
4: Я уже плачу.
1: Не надо, не плачь.
2: Мы про счастье сегодня, Андрей.
1: Плачь и спой.
2: Да.
4: Так, как счастливы мы были, по-моему.
2: Надо петь. Нужно. Да, там молоды были, конечно, и счастливы там тоже, но да. Надо спеть.
4: А, как молоды мы были и счастливо любили. Только, конечно, мотив не тот.
1: Ну, нормально, мотив как раз тот, кстати, вот, да. А, так, Александра.
3: Я грею счастье внутри, смотри. Что такое,
1: ёлки? Та-та-та-та-та-та-та. А, шикарно, ладно, было, да, на Андрей.
4: Так, да.
1: Ребята, ускоряйтесь.
2: У нас нет времени думать. Что раз.
1: Такое? Ну что ж думаете, если мы до 10 часов сидим, так мы до 10 играть?
2: Раз. У нас там еще деньги не разыграны, у нас сейчас столько всего.
1: А что ты предвещаешь?
4: Александра, я вас поздравляю с победой и умной колонкой.
2: Вот это джентльменский поступок. Ну что, значит, Волсовский район, Антон, ты поедешь,
1: да,
2: не на легке, а с огромной колонкой от Русского радио.
1: Колонкой. Анна, Андрей, спасибо вам огромное за рыцарский поступок. Александра, мы вас поздравляем.
3: Ура! Спасибо.
1: Ну и всем хорошего дня.
2: Пока.
0: Слово не воробей. На Русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 22 градусов. Ночью опустится до плюс 13. Ветер северный до 3 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
4: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
5: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
6: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
7: Земля в иллюминаторе, а вкусная пицца в авиаторе.
8: Где готовят из продуктов, выращенных на своей ферме. Пицца без дрожжей. А сыр собственного производства тает во рту. Звони 299-333. Преображенского, 20.
9: В «Бегам» триммеры «Патриот» – мощь в ваших руках. Быстрый старт, точная намотка, долговечный мотор. Стрижет густую траву, борется с зарослями и не подводит. «Патриот» – работа без лишних слов. «Бегам» – испытай мощь.
10: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
11: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
12: Скучаете дома? Игровой центр «Айсберг» ждет вас. Гоночный трек, виртуальная реальность и захватывающая игра «Пол – это лава», где световой пол оживает под твоими ногами. Билеты всего от 200 рублей. Ежедневно с 12 до 18 часов. «Айсберг» — это драйв. Поселок Кувшиново.
13: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Мособлдума утвердила штрафы за продажу горюче-смазочных материалов несовершеннолетним. Нарушителям грозит наказание до 100 тысяч рублей. В Госдуме усиление ответственности поддерживают и не исключают, что в случае успеха пилотного проекта в Подмосковье аналогичные меры примут на федеральном уровне. Штрафы вступят в силу 1 сентября одновременно с самим запретом. Москва и Подмосковье прорабатывают механизмы регулирования продажи вейпов. В областной думе заявили, что требуется взвешивание.

0: и близлежащих районах. Фильм «Майкл» стал самым кассовым биографическим фильмом в истории кинематографа, собрав 977 миллионов долларов в мировом прокате. Картина рассказывает о пути исполнителя от участия в детской семейной группе до статуса короля поп-музыки. Предыдущий рекорд по сборам среди биографических фильмов принадлежал картине Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о жизни американского физико-теоретика Роберта Оппенгеймера. У меня на этом все. 8:02 в Москве. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
1: Русские перцы. Лунно красит между цветом, плещет радиоволна. Просыпается под перца вся огромная страна.
2: Главное – утреннее шоу страны. «Русские перцы» на русском радио.
3: Тема дня сегодня. Какой вид спорта вы бы хотели попробовать хотя бы один раз в жизни? И почему? Эфир проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Находите спорткомплекс или площадку рядом с домом, тренируйтесь, выполняйте нормативы ГТО и делитесь своими достижениями. Спорт доступен каждому.
4: И раз, два, и три, четыре, пять, и шесть. Это второй час в компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы». Дима Морозов тут, Антох Юрьев тут. 8:03, 25 отжиманий. Сейчас только что сделал Дима. Я посмотрел, поржал. Молодец.
5: Ну что ж поделаешь. Лето — это такое время, когда спорт уже сам начинает к тебе подбираться. Сначала ты просто выходишь погулять, потом, значит, решаешь пройтись побыстрее немножко, потом кроссовки новые покупаешь, и все, слушай, ты уже почти спортсмен.
4: Но главное вовремя это заметить и не испугаться. Тем более у нас на русском радио стартует конкурс «Русское радио на спорте» при поддержке госпрограммы «Спорт России».
5: В этом году у нас, кстати, все очень бодро. У конкурса будет несколько номинаций. Самый выносливый, самый сильный и самый гибкий. И каждую из них представляет один из нас. Я, например, отвечаю в этом году за силу.
4: Я за выносливость, а Полина за гибкость.
5: Вот, чтобы принять участие в конкурсе, надо просто выбрать номинацию, снять короткое видео и опубликовать его на сайте конкурса.
4: Причем спорт можно выбрать любой. Это могут быть нормативы ГТО, традиционные виды спорта, возрожденные или даже необычные. Тут главное показать свои способности.
5: Еще хороший момент. Количество видео не ограничено. То есть можно участвовать в одной номинации, а можно себя попробовать сразу во всех.
4: По будням с 13 по 24 июля мы будем объявлять победителей дня. Всего определим 10 таких спортсменов, и каждый из них получит сертификаты в спортивный магазин на 4000 рублей.
5: А 24 июля пройдет большой финал, и среди всех победителей дня мы выберем 3 суперпобедителей. Они получат главный приз. Это спортивные выходные в Нижнем Новгороде в нашей компании. А подробности, конечно, на сайте Русского радио.
4: И раз уж мы сегодня говорим о спорте, то хочется спросить не только про то, что вы уже умеете, а про то, что давно хотелось попробовать хотя бы один раз. Может, серфинг? Фехтование, прыжок с парашютом, скалолазание, конный спорт.
5: Да, или что-то такое, о чем вы давно думаете. Вот однажды я точно решусь. Наша тема сегодня – какой вид спорта вы хотели бы попробовать хотя бы один раз в жизни и почему?
4: Почему, ребята? Напишите нам, пожалуйста, ваши истории в канале в Максе, вот, или в группе ВКонтакте. Там пост, прям туда.
5: Есть, конечно же, у нас личные сообщения. Пишите в мессенджеры, смски тоже пишите. Номер плюс 7-916-003-105-7.
4: Спорт – ты мир.
2: На русском радио.

0: Парам-парам. Че, какой спорт? Какой спорт? Люди, кто сделал зарядку?
1: Мы, ну, мы сделали зарядку. Нам, ребята, тут, кстати, благодаря вам.
2: Нам шлют уже сообщение вот со спортом, который люди хотят попробовать. А вот Аленочка говорит, что растяжку в воздухе хотела попробовать. Это аэростретчинг или аэро-йога. Комплекс тренировок на подвесных гамаках, где упражнения выполняются в невесомости.
0: Это, конечно, нет.
2: Антигравитация, по-моему, это еще называется.
0: Нет, это опасненько. Вот, к примеру, если летишь куда-то тоже в условиях невесомости, да, а сесть в проходе на шпагат, по-моему, нормальная тема.
2: Ну, вообще, если, на самом деле, выглядит это красиво. У меня просто
0: это очень красиво.
2: У меня над бассейном висят вот эти вот подвесные гамаки, и люди там, ух, выкручиваются по полной программе.
0: И ты ждешь, пока кто-нибудь...
2: В принципе, если что, если бы там не было стекла, можно было, в принципе, с этого гамака прямо вот и нырять туда в бассейн.
0: Это же круто, это такая, знаешь, это такая растягивающая тарзанка такая.
2: Да, и в воду.
0: Вот туда.
2: Ну, как говорится, делай добро и бросай его в воду.
0: Однозначно.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
6: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия». Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: УАО «РЖД» предлагает к продаже две трехкомнатные квартиры по адресу Вологодская область, поселок городского типа Кадуй, улица Парковая, дом 9. Подробности на сайте «Недвижимость РЖД» и по телефону 8 812 457 6401. 8 812 457 6401.
9: Сеть клиник Dent Service оказывает широкий спектр стоматологических услуг. Лечение и удаление любой сложности, протезирование, имплантация зубов. До конца месяца действует скидка 10%. Улыбка вашей мечты – наша работа. Ждем вас по адресу. Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Акция действует до конца июня.
11: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль цен. 54-54-54.
12: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
13: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливость. Здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
14: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОПФ, карате и занятия в тренажерном зале. Телефон 70 49 22.

0: Новая «Лада Гранта» от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Все будет хорошо. Двое из ларца неодинаковых с лица. Дима Морозов и Антон Юрьев.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляет с утра «Русские перцы».
1: Русские перцы.
2: Мы продолжаем давать рекордам свои имена.
3: Mm-hmm.
2: Ну, ваши, честно говоря. Вы там спортом занимаетесь.
3: Ну, вообще, на самом деле, это про тех, кто хочет попробовать себя в каком-то виде спорта. Ну, когда по телевизору это смотришь, mm-hmm. кажется, что это все так легко. Mm-hmm. А потом, когда начинаешь уже сам этим заниматься, ну, как-то вот не очень уж просто. Вот и нам написала Галина, она как-то разок сыграла в питанг.
2: Так.
3: Это когда игроки команд по очереди бросают металлические шары, и нужно, чтобы шар упал как можно ближе к маленькому деревянному шару. Mm-hmm. Это кошонет. Хотелось бы теперь попробовать сыграть в кёрлинг. По сути, те же правила. Надо постараться приблизить вот эту большую шайбу, не знаю, как она называется правильно, к цели. Наверное, интересно, раз этот спорт в олимпийском списке.
2: Ну, что касается питанка, то тут это самое, это осторожно надо быть. Там шар это действительно, извини меня, ты видел?
3: Да.
2: Там шар как пушечное ядро такое маленькое.
3: Вот. Знаешь, у меня ощущение, что у меня соседи сверху иногда играют вот этот питанг.
2: Да?
3: Ну, судя по тому, что они такие шары катают по потолку.
2: Не, ну а что касается кёрлинга, то это нормально. Если вы даже не научитесь играть полностью, то убираться вы будете дома вообще потрясающе.
3: Да, это будет самый чистый вид спорта.
2: Вот такой.
0: Русские перцы. На русском радио. Отдыхать хорошо, а хорошо отдыхать еще лучше.
4: В среду в 11:30.
0: Слушаем и отдыхаем.
4: Русские каникулы с Петром Кузнецовым. На русском радио. Реклама на русском.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей». Каркасный с фильтром. 305 на 100 сантиметров. 6148 литров. Всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
12: Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
13: В «Ленте».
2: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба «Русского радио». 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Твое сердце так смело, твое дыхание все горячее, ты ближе ко мне или вновь убегаешь? Я поймаю тебя, я тебя заберу и смело.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Светочка нам написала в МАКС. Отмечали с подружками 30 лет окончания института. Взяли на природу бадминтон. Классная игра, похожа чем-то на большой теннис. Хочу теперь попробовать большой теннис и кричать, как Шарапова. Ах, жалко, Полинки нет, она бы сейчас изобразила.
2: Да, да, да. Нужно Шараповой позвонить, чтобы она изобразила сама.
1: Ну, можно, в принципе, да.
2: У меня есть ее номер.
1: Самое интересное в теннисе, это не вообще, как они там играют, а вот именно, как они кричат.
2: Боже мой, можно просто, знаете, закрыть глаза и понимаешь, что там происходит. А, это теннис.
1: Это ну, большой ладно. Теннис. А у меня, кстати, тоже есть мечта. Я так. Хочу попробовать себя в прыжках в воду. Очень красиво, потому что они прыгают вот так вот с вышки, да. Падают в воду без малейших брызг. Ага. И вот так вот у отельного бассейна, представляешь, удивлю людей умением им запрыгивать в воду без всплесков.
2: Ага, это просто, знаешь, как разойдись!
1: И цунами такое на пол-отеле.
2: Если я в ближайшее время посмотрю, что какой-то отель в Турции смыло...
1: Это я. Не, на самом деле, Антон, пока меня останавливают все-таки вот это, помнишь, в прошлом части мы с тобой говорили, что мы боремся с лишним весом, пока конечно, он конечно. Побеждает. Поэтому пока вот он побеждает меня, я вот эти плавочки, ну, которые там тоненькая ниточка, я их, к сожалению, не могу носить.
2: Я тебе хочу сказать, даже когда ты победишь лишний вес, пожалуйста, не носи эти плавочки.
0: Русские перцы.

0: на русском радио.
1: Ты свежий глоток.

0: прям с утра идут на ура. Русские перцы на русском радио.
1: Да, это мы идем на ура. Туда, да. Ребят, ну я вам хочу сказать честно. Спорт — это не шутки, правда. Спорт не шутки. Шутки — это когда вы их присылаете прямо сюда. Ну, вы же любите удачные шутки, правильно, Дим?
2: Да, спорт — это не шутки. Шутки — это шутки.
1: Шутки — это шутки, правильно. Правильно. Вот, а мы тоже любим удачные шутки. Вот, а особенно поржать, честное слово. А поэтому ждем все ваши варианты на сайте русрадио.ру. Лучшие из них прозвучат в эфире. Звучи их явно. Кроме славы и всеобщего признания, авторы получат эксклюзивную футболку собственной шуткой и все детали, естественно, на нашем сайте. Ну и, конечно же, воздушный поцелуй от Морозова. Девчонки, получите, если пришлют шутки.
2: Естественно, давайте, дерзайте, всем желаем удачи. Ну и еще, конечно же, мы желаем удачи человеку, который уже сейчас держит свой телефон во всеоружии. Он готовится позвонить к нам в игру против правил.
1: Ну, а это чтобы 10 тысяч рублей, что ли?
2: Да.
1: Так я пойду за денежками тогда схожу.
2: Давай, я пока номер напомню. 8495-995-105,7.
1: Вот и все.
2: Звоните.
0: На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июля по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: Накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
12: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
13: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ух ты! А баба-яга против!
2: Да ну и что баба-яга против? Господи, тоже избушка на курьих ножках. Эх, хорошо иметь домик в деревне. Вот, кстати, теоретически на эти деньги, на выигранные, можно поехать, снять себе домик в деревне, вот, кайфануть какое-то количество времени.
3: Ну, либо купить квадратный сантиметр земли.
2: Квадратный сантиметр земли.
3: Ну, все начинается с малого.
2: Все начинается с малого, действительно. Там еще квадратный сантиметр. И так в наследство что-то оставить. Ребят, до нас дозвонилась Майя, хочет выиграть денег из Санкт-Петербурга. Маечка, здравствуйте.
3: Здрасте.
4: Доброе утро.
3: Маечка, пожалуйста, уйдите с громкой связи, потому что если мы не услышим ваш неправильный ответ на вопрос Антона, то вы не получите денег.
2: Это будет обидно.
3: Все замечательно. А как у вас там делишки в Петербурге?
4: Отлично.
2: А что, а дождь-то есть, нет? Нету дождика?
4: Ну, он ночью был, закончился прекрасно.
2: Ну и слава богу.
3: А вы куда-то едете?
4: На работу.
3: На работу?
2: А что такое? Ты что, хочешь сказать, что у него отпуск, что ли? Вот сейчас на выиграет деньги, все.
3: Ну, слушайте, летом в Питере вообще надо отдыхать.
2: Так нормально, выиграет деньги, приедет на работу, говорит, до свидания, и закроет дверь.
3: Успеете там еще померзнуть, промокнуть. Да. Лето надо отдыхать. Ну, ладно.
2: Главное не пропустить этот один день.
3: Да, у вас, может быть, сегодня прибавка к зарплате в размере 10 тысяч рублей, Маечка. Для этого нужно ответить на 5 вопросов, потом еще на 5 вопросов. Отвечать надо неправильно, но логично. За каждый такой ответ получите по 1000 рублей. Раунд длится ровно 20 секунд.
2: Готовы?
4: Поехали.
2: Вперед. Какой город считается культурной столицей России?
4: Владивосток.
2: Командный вид спорта?
4: Городки.
2: Врач, который лечит зубы?
4: Лор.
2: Что открывают, чтобы проветрить помещение?
4: Подвал.
2: В чьем дверь?
3: Ну, знаете, подвал.
2: Ну, а что?
3: Хороший вариант ответа, мне понравился.
2: Там тоже живут.
3: Майя, ну что, вам достается сейчас 3000 рублей. Ой, 4.
2: Ты что, ты куда косарь-то? Дима!
3: 4.
2: Майя позвонила, посчитала вопросы, я сразу считала, а ты 3 косаря решил. 4. 4000 рублей, вот так вот. Понятно? 4000 рублей для Маечки. Маечка, вы довольны, дорогая моя?
4: Конечно,
2: ну, вот
4: прекрасно.
2: Вот и славненько. А вот вы там это самое, уже как-то возьмите, разграфируйте, как вы потратите эти деньги. А пока я Димку побью за то, что он косарь хотел стырить.
3: Ты что, не привык, что у меня плохо с математикой?
2: Сюда, иди, у тебя плохо.
3: Папа, у Димы
2: с
3: Ильюн
2: у тебя
3: математике.
2: Плохо, понимаешь, а?
0: Игра против правил.
1: А баба-яга все равно против.
0: На русском радио. Новая песня на русском.
5: Всем привет, мы группа «Серебро».

0: Эфир проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Находите спорткомплекс или площадку рядом с домом, тренируйтесь, выполняйте нормативы ГТО и делитесь своими достижениями. Спорт доступен каждому.
1: На русском радио.
2: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
3: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 22 градусов. Ночью опустится до плюс 13. Ветер северный до 3 метров в секунду.
1: «Русское радио» для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
6: Летние цены в клинике Говорова. Скидка 50% на уколы, капельницы, перевязки. Новгородская 4 и 4Б. Ленинградская 150А. С 1 июня по 31 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Земля в иллюминаторе, а вкусная пицца в авиаторе.
10: Где готовят из продуктов, выращенных на своей ферме. Пицца без дрожжей. А сыр собственного производства тает во рту. Звони 299-333. Преображенского, 20.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
14: «Мясной гурман».
15: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
16: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку. Где же

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
3: Любимая на русском.
4: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
2: Русское радио.
4: Но ведь она не твоя. Хоть с тобой она даже иногда.
2: Любимая на русском.
5: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
3: Все будет

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Выборы в Госдуму пройдут в строго установленные сроки. Будут приняты все меры для обеспечения безопасности. Об этом накануне заявил президент Владимир Путин. Центр избирком утвердил трехдневное голосование с 18 по 20 сентября, отметив, что такой формат удобен гражданам. Это первые выборы в Нижнюю палату парламента, которые будут проводиться в новых регионах. И к другим темам. В Приморском крае установлены ограничения на заправку топливом грузового автотранспорта. Максимально за один раз в баке большегрузов теперь можно залить не больше 200 литров. Власти Приморья отмечают, что в крае создан необходимый запас топлива, но ограничение вводится из-за ажиотажного спроса. На прошлой неделе власти Приморского края призвали жителей не закупать бензин про запас. С начала года стоимость запчастей для отдельных иномарок выросла на 15-20%, пишет «Известия». Основные причины роста – ослабление рубля, удорожание логистики, повышение налоговой нагрузки и старение автопарка. Средний возраст машин в нашей стране превысил 15 лет, что разгоняет спрос на ремонт. Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание на 5-10% до конца года. Рост цен на запчасти на

0: Тема дня сегодня. Какой вид спорта вы бы хотели попробовать хотя бы один раз в жизни? И почему? Эфир проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Находите спорткомплекс или площадку рядом с домом, тренируйтесь, выполняйте нормативы ГТО и делитесь своими достижениями. Спорт доступен каждому.
1: Да, и сегодня мы обсуждаем спорт, который вы хотели бы попробовать хотя бы один раз в жизни. Доброе утро, с вами здесь Антон Юрьев.
2: Я туточки.
1: Дима Морозов. И мы напоминаем, что на Русском радио стартует конкурс «Русское радио на спорте» при поддержке госпрограммы «Спорт России».
2: Ну, чтобы принять участие, нужно выбрать одну из номинаций. Самый выносливый, самый сильный или самый гибкий. Снять короткое видео и опубликовать его на сайте конкурса.
1: А уже с 13 июля мы начнем объявлять победители дня, которые получат сертификат в спортивный магазин на 4000 рублей и шанс провести спортивные выходные в Нижнем Новгороде вместе с нами.
2: Да. А еще в этом году есть специальная номинация «Достижения в спорте». Тут нужно не видео, а фото. Опубликуйте на сайте конкурса фотографию, которая ярко показывает ваше спортивное достижение.
1: Это может быть медаль, эффектный финиш, кубок, первый забег, личный рекорд, какая-то победа над собой. Это все, чем вы правда гордитесь.
2: И каждый из вас сможет зайти на сайт и проголосовать за участника, чье спортивное достижение впечатлило их больше всего. Три победителя получат денежные призы. Подробности, как и всегда, на нашем сайте.
1: А мы пока продолжаем обсуждать тему дня. Какой вид спорта вы бы хотели попробовать хотя бы один раз в жизни и почему?
2: Ну, чтобы вы понимали, дорогие друзья, пока вы пишете нам, в Максе и ВКонтакте, мы здесь ведем эфир в планке, да.
1: Ну и наши координаты. +7 916 003 105 7. Пишите, очень ждем ваши достижения.
2: Поехали.
1: Будущее.
3: На русском радио.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляет с утра «Русские перцы».
1: Ну, так скоро и вы, Настенька, исполните свою мечту, что нет-то?
2: Да.
1: Не бойтесь, купаться, это прикольно.
2: Кстати, очень много людей присылают нам сообщения о том, что они хотят спрыгнуть с парашютом, но боятся высоты.
1: Вот как тренироваться вот на эту тему? Как побороть этот страх?
2: Ну смотри, можно, в принципе, расстелить подушки на полу и прыгать с дивана на эти подушки. Ну, как бы, высота же должна постепенно расти. Ну вот, начать можно с малого.
1: Да, на подушке.
2: С 20 сантиметров.
1: Главное, чтобы никто не поприкался и подушки не убрал.
2: Ну, вы тогда тренируетесь тогда, когда никого дома нет.
1: Вот, а можно, кстати, прыжки в воду освоить, да? Вот сначала.
2: Угу. Ну, в принципе, когда вот отключали горячую воду, многие освоили вот эти прыжки в тазик.
1: Да, если не, а некоторые в тазик, некоторые, ух ты, Москва-река.
2: Все, не рекомендуем.
1: А почему?
2: Потому что.
1: Какой исчерпывающий ответ, Дмитрий!
0: Русские перцы. На русском радио.
3: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars. В Бигам. Триммеры Патриот. Мощь в ваших руках. Быстрый старт, точная намотка, долговечный мотор. Стрижет густую траву, борется с зарослями и не подводит. Патриот. Работа без лишних слов. Бегам. Испытай мощь.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
7: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
3: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70 72 82.

Как будто шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

остаться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один, зачем-то. Так как и я.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Ну, кстати, многие тут про теннис, про бадминтон.
2: Бадминтон.
1: Да, и еще тут у нас про падл люди пишут, что хотят себя в этом тоже спорте попробовать. Но не у всех городах пока еще падлы построили вот эти корты.
2: Слушай, а я так понимаю, что это игрушечки не предрасполагали к тому, что в любом месте можно развернуть площадку и как-то
1: не в любом, там же зависит от того, что у тебя шарик, этот мячик должен по стеклянным стенам прыгать. Там по правилам как-то, я забыл уже.
2: А ты от него уворачиваться, да?
1: Да, хотя я официальный голос падала в России.
2: Боже,
1: но правила до сих пор не выучил еще окончательно.
2: Я так и знал, что Дима падал.
1: Я падал, но поднимался.
2: Падали, но поднимались. Нет, ну это такой получается человеческий пинбол, понимаешь?
1: Да. Вот нам Наташа написала, она говорит, а я бы хотела побыть биатлонисткой. Ну, на лыжах я умею кататься, стрелять вроде тоже, но когда все это вместе, это вот очень, мне кажется, сложно.
2: Удобненько, быстренько, тебя кто-то обгоняет, ты такой раз, упал, туф. Все, да, слушай, пошел.
1: Ну за биатлонистами наблюдать на Олимпийских играх одно удовольствие.
2: Действительно, особенно болеть за наших-то.
1: Да, но с дивана.
2: С дивана?
1: Да, там тепло.
2: Но ты все равно, ты же на диване как болеешь? Ты сидишь в полной экипировке на лыжах, ну вот, с ружьем.
1: У меня, да, у меня есть даже водное ружье.
2: Ты единственный человек, который стреляет в телевизор во время того, когда там кто-то за нашими бежит.
1: Говорит, водой.
2: Ну-ка, не догоняй ее.
1: Да. Все время телевизор мокрый.
2: Такой ты молодец.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В «Велкой Поповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Сколько народу решило бы проблему лишнего веса, если бы у компьютера были педали? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляет с утра «Русские перцы». Русские
1: перцы. Спортивное утро на русском радио продолжается.
2: Вот Татьяна нам в Максе написала: «Я бы попробовала подводную охоту на рыб, но боюсь этих самых рыб в воде».
1: Ну, это нормально.
2: Все мы немножко Татьяна.
1: А представляешь, как я нырну, а там пираньи такие, да? Тут...
2: Там, слушай, там кроме пираньи еще, знаешь, сколько страшных рыб? Рыба-игла.
1: Рыба-игла.
2: Рыба-доктор.
1: Рыба-пила.
2: Да, рыба-пила, рыба-ела еще, кстати.
1: Да-да-да. Рыба-бросила окончательно уже все. Рыба-минздрав, я даже сказал. Слушай, вообще, вот по сути говоря, а где проходит разница, значит, и граница между «я просто вышел во двор» и «я занимаюсь спортом»? Где?
2: Ну, это хороший, конечно, вопрос. Потому что у многих спорт начинается только там, где форма, секундомер, какой-то тренер, да, и вот этот человек, который говорит: «Не халтурим».
1: А, да. А если ты во дворе играешь в городки, вот вообще это спорт?
2: Ну, конечно.
1: А если в парке бросаешь диск в корзину?
2: Тоже спорт.
1: Так, а если прыгаешь через резиночку?
2: Ну, это естественно.
1: Вот тут многие девчонки, значит, сейчас удивились, потому что поняли, что в детстве у них была спортивная карьера, вот эти барабанчики. Вот.
2: Да, ну, на самом деле в этом же и смысл. Двигательная активность, она может быть разной. Здесь не обязательно сразу бежать в марафон, да, или покупать абонемент в зал. Иногда достаточно какой-то площадки рядом с домом, парка, двора, в конце концов. Ну и вот этого желания пробовать что-нибудь новенькое.
1: Ну или можно возродить хорошо забытое старое.
2: Да.
1: Например, лапту. О. Игру, которую многие помнят как-то, очень что-то летнее, прикольное, школьное. Вот. А на самом деле это полноценный командный спорт.
2: Да, да. Давайте вот, кто не помнит, я сейчас расскажу. Там один игрок, значит, бьет биты по мячу, бежит через площадку, а соперники пытаются поймать этот мяч и осалить бегуна. Скорость, реакция, стратегия — здесь все как положено.
1: И главное, не нужно ничего космического. Знаете, бита, мяч, площадка и люди, которые готовы бегать не только за автобусом.
2: Mm-hmm. Еще есть такая кила, традиционная русская командная игра с мячом. Там цель — занести мяч в зону соперника, но игра здесь жестче и динамичнее, чем обычный нам привычный футбол.
1: А городки — вообще прекрасный пример. Сначала кажется, ну что там, ну деревянные фигуры выбивать, а потом понимаешь, что нужна точность, расчет силы, техника и холодная голова.
2: Да, из более новых направлений, значит, диск-гольф. Это когда вместо клюшки мяча у тебя специальный диск, а цель — попасть в металлическую корзину за минимальный количество бросков.
1: А, и вот мне нравится, что все вот эти вот направления, они традиционные, возрожденные, необычные, новые. Они показывают, что спорт может быть очень разным.
2: Да, именно такие спортивные идеи помогают находить и поддерживать всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре». Он проходит при поддержке Министерства спорта Российской Федерации по государственной программе «Спорт России».
1: Его цель — искать яркие и перспективные спортивные проекты, которые помогают людям больше двигаться, заниматься физической культурой и вести активный образ жизни. За 6 сезонов на конкурс подали уже больше 27 тысяч заявок со всей страны.
2: И это не только про большие спортивные школы или масштабные организации. Участвовать могут все россияне старше 18 лет, компании и индивидуальные предприниматели, если у них есть проект, в котором занимается минимум 5 человек. А победителей ждут денежные призы.
1: Так что если вы придумали, как вовлечь людей в спорт через лапту, городки или высокотехнологичный спорт, об этом можно заявить на всю страну. Заявку можно подать на сайте tyvigre.rf. 3 июля пройдет церемония награждения победителей 6 сезона конкурса, а 7 сезон конкурса стартует в начале 2027 года. Так что следите за обновлениями.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну что, спортивные вы наши, что вы там нам написали?
2: Ну, расскажите, что вы хотели бы попробовать, какой вид спорта. Вот, например, нам Наталья написала из Ташкента, хотела бы попробовать себя в бобслее. Всегда нравилось смотреть, как они по ледяным горкам съезжают. Ух, дух захватывает, люблю кататься на санках.
1: Не, ну, знаешь, ну, бобслей, да, это как бы там еще более-менее закрытая вот эта же это самое.
2: Совсем уж и закрытая, в принципе, можно и слететь оттуда.
1: Да, но вот скелетон, это вообще, это такая жесть. Один раз увидел эти соревнования, думаю, боже ж ты мой, это как...
2: Ну там они по рельсам, люди. По-моему, едут, нет? Да,
1: там не по рельсам, там прямо...
2: По трубе?
1: Ну такой маленькой штука, вот так же, где это самое, где и бобслисы, думаю, ничего себе это, конечно, вот это ужас, я очень испугался.
2: Вообще, нам что-нибудь такое безопасное давайте. Шахматы? Безопасное?
1: Да, шашки.
2: Нарды?
1: Нарды, да.
2: А чего, давайте введем уже олимпийский вид спорта, нарды.
1: Действительно, вот, в них играют, я хочу сказать, даже в отдаленных уголках.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Без комиссий.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делам!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: квартиру сниму насуточно.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ну, пока Полина описывает бассейны в своих дневниках, мы с большущим удовольствием в этой студии приветствуем нового третьего участника нашей программы.
1: Но на сегодня только, ты уж не пугай людей.
0: На сегодня, на ближайшие минут пять. Потом-то ты останешься здесь один.
1: Я не смогу заменить Полину так, как делает это Полина.
2: Почему? Ну-ка иди сюда.
1: И описывать бассейны, как описывает их Полина Жукова.
2: Слушайте, я вам хочу сказать, что вот Андрей Макеев, да?
1: Да.
2: А выглядит как Андрей Рублев.
1: Я вам честно скажу. Я практикую.
2: Андрюх, ты такой стильный с бородой.
1: Слушай, рубли у меня есть, я тебе скажу так.
2: Да?
1: Немножечко есть.
2: Надо в йенах, брат, в йенах. Сейчас такое время. А ты такой красивый с бородой.
0: Что-то в Макееве есть царское такое.
2: Да?
1: Да, это Иван Грозный.
2: Слушай, а меня смутило, что когда он меня увидел, говорит, плохо велся, и достал розги. Вот это меня немножко напрягло, я тебе хочу сказать.
1: Это все последствия бороды, поэтому да.
2: Последствия бороды?
1: Если ты отрастишь себе бороду, как я, у тебя тоже розги появятся, я тебе обещаю.
2: Я думал, раньше я думал, мы в шоу-бизнесе, что последствия бороды — это неученый контракт с Блэкстаром, а тут как бы на тебе.
1: Ну вот, видишь, все по-разному.
2: Ну рассказывай, вид спорта, которым ты занимался, занимаешься и планируешь заниматься.
1: Хотел бы заниматься стрельбой из лука. Ну, в принципе, по мне видно.
2: Опять угрозы, понимаешь?
1: Просто, понимаешь, я в прошлом году был на Калюковом поле.
2: Ага.
1: Музей.
2: Победил?
1: Не знаю, наверное. Ну вот, я был как раз в этом музее. И там есть тренажер стрельбы из лука. Представляешь, как это интересно оказывается. Натягиваешь, там тебе скорость ветра измеряется. Потом, ты когда стреляешь, написано, что ваша стрельба...
0: Тетива.
1: Да, стрельба равна стрельбе князя Ярослава Мудрого. Ну, то есть вот в таком
2: стиле. Я стесняюсь спросить, они как измеряли? До этого момента заходил Ярослав Мудрый?
1: Естественно.
2: Пару раз натянул и ушел, да?
1: Так и было, да, потому что там очень мало людей приезжают, видимо, в этот музей, поэтому надо бы почаще приезжать, это очень интересно.
2: Простите, самодержавный, кроме стрельбы из лука, есть какие-то еще виды спорта?
1: Сумо, ладно, да. Хорошо, если тебе стрельба из лука не нравится, пусть будет сумо.
2: Родной, да сумо тебе жрать, да жрать, я тебе что-то хочу сказать.
1: Занимался карате, хорошо, если прям нужно прям совсем.
2: Господи, это утро угроз, давай оставим его здесь уже и пойдем.
0: Давай, пошли уже, холопы.
2: Сейчас скажу, что карате его обучал личному сутасу, а Яма приезжал там 1300 какого-то. Году.
1: Но этого чувака я знаю, конечно, с Тасаем. Да? Я даже биографию могу тебе его рассказать.
2: А у меня и постер.
1: Но у меня будет эфир впереди, поэтому я расскажу ему биографию.
0: У тебя будет целых 5 часов.
2: Увлекательный эфир. За 5 часов вам будут рассказывать автобиографию. Итак, значит, Морозов. Айда купаться.
0: Пойдем,
2: хорошо. Это Морозов, это Юрьев Макеев. Вам оставляем здесь подарок. Всего наилучшего. Пока.
0: Пока.
3: Эфир проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Находите спорткомплекс или площадку рядом с домом, тренируйтесь, выполняйте нормативы ГТО и делитесь своими достижениями. Спорт доступен каждому.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня днем в Вологде облачно с прояснениями и плюс 21 градус. Вечером ясное небо и плюс 20, ночью плюс 12 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
4: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
5: Сеть клиник Dent Service оказывает широкий спектр стоматологических услуг. Лечение и удаление любой сложности, протезирование, имплантация зубов. До конца месяца действует скидка 10%. Улыбка вашей мечты – наша работа. Ждем вас по адресу. Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Акция действует до конца июня.
7: Земля в иллюминаторе, а вкусная пицца в авиаторе.
8: Где готовят из продуктов, выращенных на своей ферме. Пицца без дрожжей, а сыр собственного производства тает во рту. Звони 299-333. Преображенского, 20.
9: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Я птица счастья.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Астрахани число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез выросло до 29 человек. С 24 по 27 июня в больнице города за медицинской помощью обратились более десятка человек, в том числе дети. Предположительно, все они отравились готовой едой из некачественного сырья. Очаг заболевания был выявлен в местном гастрономе. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. И к другим темам. В очереди на Крымском мосту скопилось более 1200 машин. Из них со стороны Тамани стоят 630 автомобилей. На въезде со стороны Керчи 650. В обоих направлениях время ожидания превышает 2 часа. Сегодня ночью движение по Крымскому мосту снова перекрывали. Ограничения продлились 5 часов. Выпускникам колледжей и техникумов начнут выдавать дипломы нового образца. Документы станут более подробными и информативными. Появится специальная строка, указывающая на форму организации образовательной деятельности. Также изменится способ отражения результатов государственной итоговой аттестации. Вместо одной строчки с оценкой теперь в приложении появится развернутый блок. Отдельно укажут уровень экзамена, общий балл за все задания и максимально возможный балл. Хранить крупные деньги на картах, привязанных к маркетплейсам или сервисам доставки, довольно рискованно, заявили в МВД. Лучше всего использовать для сберегательного счета банковскую карту, не задействованную в повседневных расчетах и интернет-покупках. Кроме того, в ведомстве посоветовали установить суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона, если карты используются для нерегулярных крупных накоплений. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья.

понедельника. Ну и, естественно, есть люди, которые готовы нам помочь. Это самые лучшие, любимые артисты, которых мы всегда готовы слышать здесь. У нас Александр Панайотов впереди вместе с Алисой, Ханна на горизонте, и чай вдвоем готовится открывать этот музыкальный час. Всем здравствуйте.

0: Реклама. Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас, Вологда, Ярославская, 11А.
1: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

как же нам не хватает утром в понедельник таких приятных, спокойных интонаций, которые мы только что слышали в эфире Русского радио. Это Александр Панайотов и Алиса вместе. Да, вот вроде бы кипит вокруг жизни, что-то вот происходит такое, как-то все на повышенных интонациях могут друг с другом разговаривать, а тут вот видите, вот оказывается, что можно совершенно спокойно доносить какие-то приятные мысли. И даже если речь касается каких-то нравоучений или каких-то советов, то тоже можно довольно-таки спокойной интонацией все это сказать, и будет восприниматься совершенно по-другому. Нам сейчас, прямо сейчас в эфире Русского радио группа Hi-Fi также покажет пример того, как можно говорить какие-то глубокие мысли совершенно такой вот доброй, легкой манере. У нас Hi-Fi прямо сейчас, чуть-чуть попозже группа Beatles и Артур Пирожков. Всех ждем.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальный проект.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зон.ру. 16+.
1: Вялкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: Бывают такие дни, когда делать ничего не охота. А бывают другие, когда охота ничего не делать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском. Когда не плачь, мир ведь не
1: крутится вокруг него. Всем привет! Это группа Биз. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

скажу даже больше. Мир не то, что не крутится вокруг него, он вообще не крутится вокруг кого-то конкретно. Он сам по себе такой, знаете, движется вперед все время, находится в каком-то таком пространстве, которое заставляет его постоянно находиться в процессе верчения-кручения, и нас тоже заставляет также брать с него пример. Поэтому нужно крутиться, нужно вертеться. Для этого у нас есть и музыка в эфире Русского радио, которая позволяет нам поддерживать соответствующее настроение для того, чтобы двигаться вперед и не зацикливаться на каких-то своих проблемах. У нас Дмитрий Колдун совсем скоро, и елка прямо сейчас на русском. Ты улыбаешься.

Самый верный способ заставить человека почувствовать себя немножко неловко – это прийти к нему или к ней без повода. Ну, хотя бы, знаете, чтобы не с пустыми руками у вас все это было, и обязательно какие-то слова приятные скажите, как вот сейчас Дмитрий Колдун пел в эфире Русского радио. Ну, а в целом, идея делать что-то без повода, в принципе, неплохая. Например, улыбаться без повода, дарить друг другу радость без повода, танцевать без повода. Хотя нет, повод есть. У нас сейчас Артик и Асти в эфире Русского радио.

Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Лада Нива Тревел от 1 075 000 рублей и Лада Нива Legend от 784 000 рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Когда ко мне обращаются с фразой «Нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: идеальный план на весь рабочий день. Давай, ты помолчишь, и давай ты на себя не будешь брать слишком много. Вот если бы кто-то такое, мне кажется, нам сказал во время рабочих процессов, то мы были бы только благодарны. Но нет, у нас здесь придется все-таки работать вместе с вами под музыку Русского радио. Поэтому давайте вот в таком духе и продолжать. Андрей
1: Макеев. Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня днем в Вологде облачно с прояснениями и плюс 21 градус. Вечером ясное небо и плюс 20, ночью плюс 12 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с Черри-дом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Черри-дом-строй».
4: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УГРН ИП 320-352-52-335-51.
5: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
8: Если скорость мой полный, наши замки из песка, что ты первым делом вспомни?
0: Русское радио.
9: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Владимир Путин назвал Минск возможным местом проведения российско-украинских переговоров, если до них дойдет дело. Белоруссия готова всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами, подчеркнул российский президент. Он напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались именно в Минске. И к другим темам. В июле, среди прочих, в стране вступят в силу законы, которые позволяют банкам быстро обмениваться информацией о кредитных историях для борьбы с мошенниками. В частности, начнет действовать норма, согласно которой родители и другие законные представители смогут получать выписки по вкладам и счетам несовершеннолетних. Таким образом, они смогут защитить детей от злоумышленников. Напомню, с прошлого года парламентарии приняли 13 законов, направленных на борьбу с мошенничеством. Минтранс подготовил пакет поправок, ужесточающих надзор за авиакомпаниями. Ключевые изменения касаются гражданской авиации. Сейчас плановые проверки пассажирских авиакомпаний проводятся в период от года до 3 лет, в зависимости от категории риска. Новые правила вводят категорию чрезвычайно высокого риска. Она присваивается автоматически всем авиакомпаниям. Таким образом, проверки должны быть обязательными раз в год. К весне 2027 года турпоток россиян в страны Ближнего Востока может восстановиться максимум на 50-60% от уровня 2025 года, прогнозируют эксперты. Многое будет зависеть от ситуации в регионе и общей геополитической обстановки. После недавнего кризиса и приостановки продаж туров в страны Персидского залива почти четверть путешественников вовсе отказались от этих направлений. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Идет о тех людях, которые непосредственно находятся рядом с нами. Не о каких-то далеких далях, да, совершенно недосягаемых для нас, а именно о тех девушках и о тех парнях, вообще, в принципе, о людях, которые светят для нас своей радостью, своим позитивом. И им спасибо большое в этот понедельник за то, что они дарят нам такое настроение. Ну и русскому радио, конечно, тоже за то, что рядом всегда со всеми. Оставайтесь.

0: Реклама. Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
1: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Земля в иллюминаторе, а вкусная пицца в авиаторе.
3: Где готовят из продуктов, выращенных на своей ферме. Пицца без дрожжей, а сыр собственного производства тает во рту. Звони.

0: и 299-333. Преображенского, 20.
1: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио.

с утра вы встречаете сегодня какого-то невыспавшегося человека, у него точно есть какая-то история, которая вас обязательно заинтересует. Почему он не спал всю ночь или она? Какие мысли? Может, какое-то событие? Может быть, просто выходные действительно настолько хорошо прошли? Поэтому поговорите, может быть, высказаться надо человеку. В конце концов, на что еще тратить утро понедельника? На разговоры, на музыку в эфире Русского радио, на позитивное настроение, чтобы побыстрее вот этот период самый тяжелый, который обычно считается в нашей жизни самый тяжелый, утро понедельника прошло максимально весело и энергично. У нас для этого есть помощь музыкальная, как всегда. Валерия будет совсем скоро, Анна, Асти и Дима Билан также готовятся появиться в эфире Русского радио. Ну и для энергии, конечно же, группа «Дискотека Авария» прямо сейчас для вашего понедельника, для ваших историй, для вашего настроения. Делайте громче.

0: Стараемся, блин.
1: Хотели любимых песен? Так слушайте.
2: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
1: Только лучшее.
2: И стихи, это химия.
1: Только любимое.
2: А музыка звучит, и я чувствую бит.
1: Русское радио. Лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
3: Без комиссий.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капи».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. «Ледовый дворец». Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Ну вот как-то примерно так нужно проводить лето. Как только что спела Валерия в эфире Русского радио, ни о чем не жалеть. Любить просто так, обнимать тех, кто вам больше всего по душе. Если не по душе, люди все равно попробуйте обнять. Может быть, действительно у вас после этого наладятся какие-то полезные связи. Ну и в целом меньше забот, меньше музыки, больше танцев. Меньше забот, меньше тяжелых мыслей, больше музыки, больше танцев. Ну и движемся этим летом от одной песни к другой с большим-большим удовольствием. У нас совсем скоро появятся гости из будущего. Будем слушать их с удовольствием. Ну и прямо сейчас Сергей Лазарев вместе с нами.

0: На русском радио «Вкусная жизнь».
1: Вкусная жизнь.
2: Всем привет! У микрофона Лена Журавлева. Возможно, я этот продукт потревожу рано. Его время придет ближе к осени, но вполне могу представить, что сейчас вы его на даче поливаете. Кабачок. Скромный гость с мексиканскими корнями, который скрывает за своей зеленой оболочкой массу удивительных фактов. Расскажу, как кабачок завоевал мир, какие секреты прячутся в его цветах и почему его считают настоящим супергероем среди овощей. Когда кабачки прибыли в Европу в 16 веке, их не сразу оценили как продукт питания. Европейцы сначала выращивали их исключительно как декоративные растения, украшали ими сады и парки. Интересно узнать мысли человека, который когда-то впервые догадался попробовать кабачок на вкус. Вы знали, что не только плоды кабачка, но и его цветы можно есть. В Италии цветы кабачков – настоящий деликатес. Их жарят в кляре, добавляют в пасту и пиццу, создавая уникальные блюда, которые радуют глаз и желудок. Попробуйте приготовить кабачковые цветы дома. Это не только вкусно, но и очень красиво, а также полезно. Вот интересный факт. С точки зрения ботаники кабачки относятся к ягодам. Да-да, несмотря на то, что мы привыкли считать их овощами. Но неважно, как их называют. Главное, они вкусные и полезные. Так что смело добавляйте кабачки в свои блюда и наслаждайтесь их необычным вкусом.
0: Русское радио.

сразу вспоминается тот самый список литературы на лето, который нам давали в школе, который нужно было обязательно прочитать для того, чтобы потом не были капли на щеках, те самые, о которых поет прямо сейчас группа «Гости из будущего» в эфире Русского радио. И пусть, конечно, это время осталось далеко, но тем не менее список литературы какой-то должен быть в любом случае у нас с вами уже в такой вот рабочей обычной жизни для того, чтобы вдохновляться примерами и понимать, что все в жизни, в принципе, возможно преодолеть. И сильные люди иногда плачут, но в то же время они преодолевают, и мы тоже с вами все то, что нам дано, обязательно справимся, преодолеем, все у нас получится, и все будет обязательно хорошо. Об этом напоминает и русское радио, и любимая литература, и не уж прямо сейчас.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! А меня все время приглашают, знаете, вот играть ноги вот этого человека, который там, ну, в детективе лежит,
3: ну,
2: уже без движения.
3: Понимаешь, ну что я тебе могу сказать? Ну, во-первых, твои последние роли меня просто очень радуют. Потому что, во-первых, у тебя красивые ноги. В-третьих, ты на тебе, как ни на ком другом, вот эта бирка смотрится с этим.
2: Хороший детектив.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Ватсон, кто это воет на болотах?
7: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
8: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так – наука о красоте.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
3: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Да, лето такое время, когда в каждой фразе чувствуешь намек на отпуск. И даже произнесенная только что сейчас в песне группа «Блестящая», вроде как песня про расставание, но тем не менее, вроде фраза звучит немножко по-южному, по-экзотичному, «Чао бамбино сеньорита». Ее может произнести не обязательно молодой человек, ее может произнести любой другой обслуживающий персонал, который находится рядом с вами на отпуске. Главное, чтобы лето с нами прощалось не так скоро, и все остальное остается с нами всегда. И «Русское радио» в том числе для вас продолжает.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня днем в Вологде облачно с прояснениями и плюс 21 градус. Вечером ясное небо и плюс 20, ночью плюс 12 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: «Димон такси грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
8: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. Витамин D 700 рублей. Глюкоза 90 рублей. Холестерин 110 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Новгородская, 4.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Лето в разгаре, а значит, пришло время для первой распродажи июля. С 3 по 5 июля загляните на сайт stroylandia.ru. Ждем вас за скидками до 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
11: Стройландия.ру. 46-60. Город Оренбург. АЭС Татамчик. 28А. ОГРН 115-565-804-59-63.
12: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В школе номер 29 Вологды завершили замену около 60 деревянных окон на пластиковые. В Вологде продолжается масштабное обновление окон в рамках городской программы по ремонту образовательных учреждений, инициированной главой города Сергеем Жестянниковым. Полностью работы завершены в школе номер 29. Подрядчик заменил около 60 старых деревянных оконных блоков на современные пластиковые стеклопакеты. Также оконные работы полностью завершены в школе номер 37. Сейчас активная фаза ремонта идет в школе номер 16. Всего перед началом нового учебного года в областной столице заменят порядка 500 оконных блоков. 110 тысяч человек приняли участие в мероприятиях Дня города в Вологде. 27 июня на главной сцене Кремлевской площади прошла масштабная развлекательная программа. Перед зрителями выступили вологодские коллективы и солисты. Среди участников были автор и исполнитель Олег Гетман, ансамбль народной музыки, песни и танца «Череповец», оркестр «Покава Ить». Завершением вечера стало выступление российской певицы Ирины Дубцовой. Концерт стал яркой частью проекта губернатора Вологодской области Георгия Филимонова «Лето русского севера». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

конечно, самая главная новость, что у нас с вами продолжается лето. Раскрываем сердце, раскрываем душу для того, чтобы была возможность влюбиться. Не обязательно в кого-то, если у вас уже есть любовь, но во что-то, в какой-то город, в который вы отправитесь обязательно этим летом, я уверен, для того, чтобы отдохнуть. Или просто, возможно, новая работа. Но что-то должно обязательно случиться такое, что обновит и освежит ваши впечатления. Под музыку Русского радио. Всем здравствуйте!

Отпуск, дождь, неважно. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
4: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с Чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
0: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профильцентр.
5: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участник Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. Украина П 320-352-52-00-335-51.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую здоровье. Жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
8: Скучаете дома? Игровой центр «Айсберг» ждет вас. Гоночный трек, виртуальная реальность и захватывающая игра «Пол – это лава», где световой пол оживает под твоими ногами. Билеты всего от 200 рублей. Ежедневно с 12 до 18 часов. «Айсберг» – это драйв. Поселок Кувшиново.
9: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Сеть клиник Dent Service оказывает широкий спектр стоматологических услуг. Лечение и удаление любой сложности, протезирование, имплантация зубов. До конца месяца действует скидка 10%. Улыбка вашей мечты – наша работа. Ждем вас по адресу. Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Акция действует до конца июня.
12: Пока я завтракал, стемнело.
13: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
14: Если все не так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
13: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Русское радио приглашает.
7: Юрий Стоянов.
8: Дед, это я.
7: Федор Добронравов.
9: И я, дед Владик, тоже.
7: Впервые вместе на большом экране.
10: Таких дедушек не бывает.
7: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
11: 6+.
12: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
14: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

если поддерживать в тебе такое внутреннее энергичное состояние, как в песне Анны Семенович, которую мы только что слушали с большим-большим удовольствием, мне кажется, здесь муж сразу найдется, потому что, ну, никому же не хочется терпеть человека рядом с негативным настроением. А когда человек позитивный, то, естественно, к нему все обязательно притягиваются. Желающих зарядиться от него вот этой самой энергетикой очень-очень много. Анна Семенович, спасибо большое за настроение. Поддерживает дальше наш с вами понедельник группа «Руки вверх». Притягивайтесь все к нам ближе, потому что чуть-чуть попозже появится еще Юлия Савичева, и нам будет очень хорошо.

После этой фразы, после этого слова хочется сказать: не переживайте, что все обязательно получится. Если вдруг сейчас какие-то свежие идеи не приходят, ничего страшного, рано или поздно, пройдет день, два или три, ну, неважно, наступит всему свое время, как говорится, наступит тот момент, когда вы поймете, как и что нужно обязательно сделать. Ну, и не забывайте, что у всего есть сроки, в том числе и у нашей акции, которая называется «Антоновка по-русски». Если есть идея прислать свою шутку, конечно же, пора уже действовать, присылать, можно поискать вдохновение, но помните, что у всего есть свой срок. Дерзайте, творите, заставляйте всю нашу огромную страну улыбаться вместе с вами. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну, а их авторы, конечно же, получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности, как всегда, читайте на нашем сайте.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: В «Велкой пуповице» даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Русское радио на спорте.
12: Нам покоряются рекорды.
2: С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
12: Привет!
13: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
14: Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+.
15: Специальное предложение от курортных врачей. Рентген с обезьянкой. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

городе, в какой бы вы ни направлялись или где бы ни находились, сама по себе ночь является достопримечательностью, потому что очень сильно отличаются сутки в одном городе и в другом городе. Например, где-то на юге ночи сейчас очень-очень темные и очень-очень звездные, зато на севере эту ночь просто сейчас невозможно дождаться. Постоянно какие-то сумерки. Андрей Макеев. Ну и русское радио, конечно же, и музыка, которая звучит у нас здесь в эфире, и песни, и летние, тоже сами по себе достопримечательности, которые хочется постоянно-постоянно слышать, наблюдать и проводить в этой компании как можно больше времени. Поэтому с нами оставайтесь. Клава Кока с нами же. Yeah.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня вечером в Вологде ожидается ясное небо и плюс 20 градусов. Ночью также ясно и плюс 12, завтра утром плюс 21 и облачно с прояснениями.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
6: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
7: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОПФ, карате и занятия в тренажерном зале. Телефон 70 49 22.
8: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты со мной, ты знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не перей.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому помощь ветеранам боевых действий должна быть добавлена в перечень целей волонтерства. Речь идет о социальной реабилитации ветеранов, в том числе трудовой адаптации, профессиональной переподготовке, а также оказании психологической помощи. Депутаты считают, что предложенная мера даст благотворительным и волонтерским организациям право на финансовую поддержку со стороны государства. Также в Палате парламента предложили пересмотреть возрастной порог для получения повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Сейчас выплата удваивается только по достижении 80-летия. Авторы инициативы предлагают ввести поэтапное увеличение надбавки каждое десятилетие. По мнению парламентариев, дополнительная финансовая поддержка должна расти с годами в 70, 80 и 90 лет. Минтранс начал разработку новых правил установки ограничений скорости. В рекомендациях будут закреплены положения по определению и изменению оптимальных скоростных режимов. В них будет учитываться фактическая интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий. К примеру, жилые дома, школы или торговые центры. Документ носит рекомендательный характер. Фильм «Майкл» стал самым кассовым биографическим фильмом в истории кинематографа, собрав 977 миллионов долларов в мировом прокате. Картина рассказывает о пути исполнителя от участия в детской семейной группе до статуса короля поп-музыки. Предыдущий рекорд по сборам среди биографических фильмов принадлежал картине Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о жизни американского физика и теоретика Роберта Оппенгеймера. В 23-м году он собрал 975 миллионов. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

тем не менее, что-то же можно вытащить из того, что происходит рядом с вами. Просто хороший человек, который вам улыбается, просто классные пирожные, которые есть в магазине. Ну и, конечно, самая лучшая музыка в эфире Русского радио для вас. Всем здравствуйте!

0: Реклама. Фальцевые панели у профиль-центра – тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и стопроцентная защита. Звони 54 54 54.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
3: Земля в иллюминаторе, а вкусная пицца в авиаторе.
4: Где готовят из продуктов, выращенных на своей ферме. Пицца без дрожжей. А сыр собственного производства тает во рту. Звони 299-333. Преображенского, 20.
5: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.

Нам главное, чтобы было куда направиться, а там уже найдем какое средство. И можно на кораблях, можно на лодках, можно на своих двоих, можно на автомобиле. Просто здесь дело уже, что называется, пятое и даже десятое. У нас есть конкретное направление, куда мы хотим вас отправить, а именно это Нижний Новгород, который ждет уже вас. Ну, а чтобы туда отправиться, конечно же, нужно постараться поставить какие-то рекорды спортивные. В общем, нужно уже действовать прямо сейчас. Снимайте спортивные достижения на видео до 24 июля включительно. Да, вот эту дату нужно ввести в календаре в красный цвет. Обязательно нужно загрузить свое видео на сайт rusradio.ru. Ну, или на своей странице в соцсетях ВКонтакте или в Одноклассниках с хэштегом «Русское на спорте». И с 13 июля уже русские перцы начнут выбирать победителей дня для финала, и кому-то из вас достанется как раз пятёвка в Нижний Новгород. Все подробности читайте на нашем сайте rusradio.ru, и всем желаем успехов!

0: Реклама на русском.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
8: Привет!
9: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
10: Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
12: 12+.
13: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код

Впрочем, титры иногда тоже интересно почитать, посмотреть, кто же участвовал в создании такого шедевра. Это Джонни в эфире Русского радио. Ну, здесь, по крайней мере, мы знаем только одного главного героя, собственно, самого исполнителя. Но я думаю, что очень-очень много людей старались над тем, чтобы этот хит прозвучал здесь для нас, для того, чтобы поднимал нам с вами настроение. Ну, а вообще, в целом, да, в жизни, как все как в кино, в кино все как в жизни. И самое главное, без музыки ни там не обойтись. У нас Владимир Киселев и Артур Пирожков появятся прямо сейчас и чуть позже Five Star. Будет круто, будет интересно. Оставайтесь.

скажем так, шансы есть всегда. Можно, например, не показывать свое сердце и не подставлять его под удар. А если сценарий складывается так, как сейчас мы слышали в песне группы Five Star Family в эфире Русского радио, значит, есть обоюдное согласие на то, чтобы это все состоялось. Главное, чтобы оба человека это прекрасно понимали, использовали это по назначению, а не придумывали что-то лишнее, чтобы вот этот вот маяк, который светит из души, обязательно давал правильные знаки.

0: смешные шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-873-988-54-58.
7: Русское радио приглашает.
8: Мороженое, чипсы.
9: Таких дедушек не бывает.
10: Отец твоего отца.
7: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
9: Нам надо их помирить.
7: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
11: 6+.
12: Официант, принесите мне дверь. Я хочу выйти. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 49.

0: песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую.

Я бы сказал, что это музыка сердца в эфире Русского радио звучит. Жасмин с новой песней, что называется, от сердца к сердцу. Соответственно, ожидается какая-то положительная реакция от вас. Если попало вот прямо туда, куда надо, в душу, в сердце, обязательно проголосуйте за эту работу в золотом граммофоне на сайте rusradio.ru. Всем будем рады.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня вечером в Вологде ожидается ясное небо и плюс 20 градусов. Ночью также ясно и плюс 12, завтра утром плюс 21 и облачно с прояснениями.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
10: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное, молча положите трубку.
11: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.
12: Русское радио. Радио большой страны.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Центробанк зафиксировал влияние роста цен на топливо на инфляционные ожидания и продолжит мониторить эффективность принимаемых правительством мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. С учетом этих факторов регулятор обновит свой прогноз к июльскому заседанию Совета директоров. Банки России подчеркнули, что текущая ситуация на топливном рынке не требует проведения экстренных заседаний по ключевой ставке. В стране могут появиться отдельные тарифы на зарубежный интернет. Причина – мораторий на расширение международных каналов связи, которые операторы подписали с Минцифры. Как пишет РБК, один из возможных сценариев – разделение интернет-тарифов на два типа – базовый с доступом только к российским ресурсам и расширенный с доступом к зарубежным сайтам и сервисам за дополнительную плату. Крупные операторы связи ситуацию пока не комментируют. Испанский визовый центр увеличил срок рассмотрения заявлений на шенгенские визы для россиян. Теперь оформление документов может занять до 45 дней из-за роста числа обращений, передают ведомости. В центре подчеркнули, что запись доступна только через официальный сайт, а при оплате дополнительных услуг необходимо обязательно получить квитанцию. Мотор отметили, что свободные слоты для подачи документов на визу быстро заканчиваются, при этом запись на первую половину июля пока не открыта. Каждый второй россиянин доволен оснащением и состоянием открытых площадок для занятий спортом и физкультурой рядом с домом, следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ. 62% респондентов считают, что в их регионе созданы хорошие условия хотя бы для одного вида спорта. 8% отметили, что в их субъекте есть хорошие условия для занятия любым видом спорта. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
0: «Русское радио».

0: Реклама. Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Сеть клиник Dent Service оказывает широкий спектр стоматологических услуг. Лечение и удаление любой сложности, протезирование и имплантация зубов. До конца месяца действует скидка 10%. Улыбка вашей мечты – наша работа.

0: Вот. Ждем вас по адресу: Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Акция действует до конца июня.
2: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

0: Настя.
1: Новая песня на русском.
2: Солнце люди у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
3: Всем привет, это Ираки. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
1: Русское радио.

0: Сегодня вечером в Вологде ожидается ясное небо и плюс 20 градусов. Ночью также ясно и плюс 12, завтра утром плюс 21 и облачно с прояснениями.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: «Димон такси грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
7: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
8: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил регионам повысить эффективность распределения топлива с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях. Новак подчеркнул важность скоординированной работы федеральных и региональных властей. Для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации. В июле, среди прочих, в стране вступят в силу законы, которые позволят банкам быстро обмениваться информацией о кредитных историях для борьбы с мошенниками. В частности, начнет действовать норма, согласно которой родители и другие законные представители смогут получать выписки по вкладам и счетам несовершеннолетних. Таким образом, они смогут защитить детей от злоумышленников. Напомню, с прошлого года парламентарии приняли 13 законов, направленных на борьбу с мошенниками. Результаты ЕГЭ на портале госуслуги проверили более 10 миллионов раз за время экзаменационной кампании, сообщили в Минцифры. Сейчас в личном кабинете доступны результаты по всем предметам, говорится в сообщении ведомства. Чтобы узнать баллы, достаточно авторизоваться на госуслугах и перейти в раздел образования. Результаты появляются автоматически, дополнительно вводить данные не требуется. На ярмарке вакансий более 70 тысяч человек получили предложение о работе. Федеральный этап мероприятия собрал свыше 400 тысяч участников. Лидером по большинству показателей стал Приволжский федеральный округ. Центральный федеральный округ показал лучший результат по числу соискателей, получивших предложение о работе – почти 19 тысяч человек. Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится с 2023 года по поручению президента. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Иван Соловьев и ваша любимая музыка.
0: Новости на русском.

Здравствуйте, девчонки, здравствуйте, мальчишки, мамы, папы, привет, бабушки, дедушки, тети, дяди, привет всем слушателям Русского радио. Настроение у меня сегодня шикарное, у вас, я уверен, тоже. Планы у нас на сегодня грандиозные. В общем, пристегните ремни, врываемся в новый музыкальный час на Русском радио и, конечно же, врываемся с отличной музыкой. Анна Семенович, группа «Градусы» с новинкой и «Зиверт» прямо сейчас. Поехали.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Реклама. Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
1: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
2: Земля в иллюминаторе, а вкусная пицца в авиаторе.
3: Где готовят из продуктов, выращенных на своей ферме. Пицца без дрожжей, а сыр собственного производства тает во рту. Звони 299-333. Преображенского, 20.
4: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
5: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио.

Слушателям Русского радио никогда не бывает грустно. Мы постоянно что-нибудь для вас придумываем, правда же? Вот, пожалуйста, принимайте. Спортивные выходные в Нижнем Новгороде с русскими перцами. Хотите? Снимите ваше спортивное достижение на видео до 24 июля включительно. Загружайте его на сайт rusradio.ru или размещайте на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники с хэштегом «Русское на спорте» в одно слово. Подарим 3 поездки на двоих. Все подробности тоже можете прочитать на нашем сайте rusradio.ru. Спорт, ты наше все. Вы слушаете Русское радио. Меня зовут Иван Соловьев. Жасмин подхватывает нашу музыкальную эстафету. Далее Джонни и Дима Билан. Хорошего понедельника, хорошего настроения.

0: Слушайте лучше. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. «Ледовый дворец». Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Как симпатию проявлять будете? Картой? Или наличными? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: радостно, радостно было. Отгуляли, отгремели школьные выпускные вечера. Выпускники превратились в абитуриентов, да? Да. Вот теперь мы желаем, чтобы абитуриенты превратились в студентов, в первокурсниках. Ну и мой совет от студента, которым я был в далеком-далеком прошлом, в начало 2000-х, по-моему, да? Ну, да, конечно. Ребятки, первый курс, по крайней мере, учиться надо добросовестно. Не пропускайте занятия, не пропускайте лекции, зарабатывайте авторитет перед преподавателями. А потом, по секрету скажу, чуть расслабиться можно будет. Вы слушаете Русское радио. Что у нас с музыкой? Что у нас по плану? Отпетые мошенники. Ёлка и Андрей Губин. Через пару мгновений Иван Соловьев. Это я. Мой вам привет.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Плачь, любовь.

0: Да, классно мы проводим с вами лето. Ну, где-то с погодой, конечно, не очень, где-то наоборот, с погодой очень даже очень. В любом случае, лето красное, лето чудесное. Кстати, взглядом, нет, не взглядом, глазом не успеете моргнуть. Вот честное слово, как начнут в торговых центрах открывать школьные базары. Поэтому, ребятки, наслаждайтесь летом, пока оно вот здесь, в самом разгаре. Делайте красивые фотографии, красивые видео, чтоб потом холодным, морозным, зимним вечером зашли в телефон, зашли в фотогалерею и немного погрелись. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев. Это я. Буду согревать, если вдруг кто замерз, классной музыкой. Мари Краймбрери, «Отпетые мошенники» и «Сливки», и «Хамалии на Вайи». Прямо сейчас здесь, на русском.
1: А если

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.

0: Ноябрь 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Зачем копаться в старых ошибках, когда впереди столько новых? А? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

будет хорошо.

любить, и дружить, и шутить. Вот что мы вам предлагаем. Давайте, ребятки, пошутим как следует. Мы ждем от вас шутки, которые украсят либо покорят наш радиоэфир, и они, конечно же, прозвучат на всю страну. Что нужно сделать? Нужно придумать свежую шутку или шутки, прислать на наш сайт rusradio.ru. Самые лучшие, самые веселые, заводные, зажигательные озвучены в эфире Антон Юрьев. Ну а авторы лучших шуток, конечно же, без подарка не останутся. В подарок эксклюзивная футболка с текстом своей шутки. А? Круто? Все подробности смотрите на нашем сайте rusradio.ru. Меня зовут Иван Соловьев. Никаких сейчас шуток, все серьезно, Бандерас появляется в нашем эфире, и до конца этого часа еще много лучшей музыки на русском.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня вечером в Вологде ожидается ясное небо и плюс 20 градусов. Ночью также ясно и плюс 12, завтра утром плюс 21 и облачно с прояснениями.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
4: Лето в разгаре, а значит, пришло время для первой распродажи июля. С 3 по 5 июля загляните на сайт stroylandia.ru. Ждем вас за скидками до 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
5: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!»
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
6: Все, что хочешь от жизни, бери и беги. Бери и беги. Беги вперед.
0: Русское радио.
7: Слышь, весь раю, что я в тебя влюблю, и лишь гитары.
0: Только любимая.
8: Попробуй мором, попробуй чага-чага, попробуй у-у-у.
0: Только лучшее.
9: Все это самообман. Здесь больше нету иллюзий.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде заработал фонтан на улице Маяковского. В областной столице завершились работы по ремонту фонтана, расположенного на улице Маяковского вблизи набережной реки Вологды. Восстановление водного объекта проходило по поручению главы Вологды Сергея Жестянникова на средства бизнеса. В областной столице продолжается сезон работы фонтанов. Ранее был запущен в работу фонтан на площади Федулова. В конце мая вновь подключили фонтан на площади Уцума. Фонтан на улице Маяковского работает в Вологде с 2007 года. 12 специалистов ежедневно заняты на ремонте Мясноредского моста в Вологде. Ремонтные работы на Мясноредском мосту в Вологде выполнены на 5%. На сегодняшний день подрядная организация завершила перенос сетей и демонтировала перильные ограждения. С правой стороны моста полностью разобраны асфальтобетонное покрытие на проезжей части и выравнивающий бетонный слой мостового полотна. Ремонт моста в областной столице проходит при поддержке губернатора Георгия Филимонова и в рамках народной программы партии «Единая Россия». Стоимость работ составит 217 миллионов рублей. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Дорогие наши любимые мамы, мамули, мамочки, мамусики. Ой, ну простите нас, да, бываем такие мы несносные, бываем вредными такими. Не перезваниваем, забываем перезвонить, забываем написать, ответить забываем. Ну, бывает, да. Бегаем, прыгаем тут в запаре на работе. Ну, не обижайтесь, пожалуйста. Больше так не будем. А вы, дорогие мальчики и девочки, имейте в виду, мама всегда ждет звонка. Всегда. Даже когда без повода. Вот просто позвонить маме, сказать: мам, привет, как дела? Как себя чувствуешь? Все хорошо? Ну и отлично. И у нас тоже все хорошо. Все, наставление дал Иван Соловьев. Это я. Вы слушаете Русское радио. Для отличного настроения отличная музыка. Владимир Пресняков и Мия Бойко уже появляются в нашем эфире. Хорошего настроения, ребята! И скорейшего завершения рабочего дня.

0: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
1: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?

выше, быстрее, дальше. А ну-ка поднимите руки, кто обожает спорт точно так же, как мы. Ой, я всегда знал, что слушатели Русского радио самые-самые спортивные. Август будет жарким. В августе русские перцы отправятся в Нижний Новгород на спортивные выходные. Приглашают вас с собой, ребята. Воспользуйтесь этой возможностью. У нас есть 3 поездки на двоих, чтобы побороться за этот приз. До 24 июля. Запоминайте, до 24 июля включительно. Нужно просто снять видео со своим личным спортивным достижением. Загрузить это видео на сайт rusradio.ru или разместить на своей страничке в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники с хэштегом «Русское на спорте» в одно слово. С 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей дня для грандиозного финала. Подробности посмотрите также на нашем сайте rusradio.ru, категория 12+. И я вам желаю спортивных рекордов, спортивных достижений. Вообще, спорт — это жизнь, движение — это жизнь. Вот и давайте подвигаемся. К тому же музыка ритмичная имеется. Скоро Артур Пирожков, Татьяна Картукова и Юлия Паршута. Прямо сейчас Иван Соловьев. Это я, мой вам привет. Небо растет.

0: Реклама на русском.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Русская медиагруппа «Москва», Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче. Рекламная служба Русского радио 579-779.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Как же я люблю готовить из того, что выращено своими руками. Огурчики, помидорчики, картошечка молодая, а стрелки чесночные. Вот скажи мне, кто лет 5 назад, что из этих стрелок получаются вкусные блюда, я бы так вот пальцем у виска покрутил, а сейчас я в этом эксперт. Собрал вчера на даче все стрелки чесночные, сегодня утром на завтрак была вкусная намазка. Ребята, чесночные стрелки мелко-мелко рубим, также мелко нарезаем болгарский перец, красный или желтый, какой хотите, обжариваем на масле до мягкости и до золотистости. Чувствуете, аромат какой пошел? Остужаем, замешиваем с творожным сыром, немного соли и на кусок подсушенного или поджаренного хлеба, чтоб хрустело. Подаем с яичницей. Ой, как это вкусно! И сразу принимайте второй рецепт. Я сегодня щедрый. Салат из молодой картошечки. Вчера на даче готовил. Молодую картошку, мелкую, ну, такой, знаете, мини-бэйби, отвариваем в мундирах, разрезаем на дольки и обжариваем на сливочном масле до золотистого цвета. Теперь собираем салат. Дольки обжаренного картофеля, дольки отварного яйца, представляете, да? Маринованные корнишоны не очень мелким кубиком и плюс измельченная зелень. Теперь заправка. Майонез и сметана по 2 столовые ложки и 1 столовая ложка зернистой горчицы плюс немного сока лимона. Перемешиваем. Потрясающая заправка. Салат заправляем, даем настояться в холодильнике минут 30 и подаем к столу. Ой, как это вкусно! Обязательно приготовьте. В общем, и намазку, и салат из молодого картофеля, все это для вас. Все оба рецепта, они вас ждут в моем кулинарном канале, в Макс. В поиске в Макс набирайте Иван Соловьев. Вот он я, подписывайтесь. Завтра очередной кулинарный шедевр. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкус в русском.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские перцы.
2: Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды.
1: Да.
2: Ира, ну это актуалочка
3: это
2: подъехала.
3: Да.
2: Потому что
3: это
2: сейчас
3: да.
2: у нас отключение воды повсюду.
3: В наш век нейросетей-то, конечно.
2: Угу. Угу. А, кстати, Полин, тебя включили воду?
1: Ну что, конечно.
2: Все.
1: А что, не похоже?
3: А что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2.
6: О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат».

0: квартиру сниму на Суточную.
1: 6+. Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
9: Быстрее, выше, сильнее. Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины. Рекламная служба русского радио. 579-7799.

тоже не могу сказать вам стоп, я просто не имею на это права и не буду вам говорить стоп. Наоборот, я буду призывать вас разгоняться. Стол заказов на Русском радио в 17.00. Разгоняться в чем? Разгоняйтесь, чтобы как можно больше сообщений прислать сюда, к нам, в нашу студию. Поздравлять, приветы передавать, желать всего прекрасного и хорошего. Вот этим мы с вами и займемся в ближайший час, и это мы делать очень любим. Заходите в нашу группу «Мессенджеры Макс», «Русское радио», так мы называемся. Опубликуем мы сейчас пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Вот, пожалуйста, в комментариях пишите. Пишите, не останавливайтесь. Меня зовут Иван Соловьев. Напоминаю, стол заказов в 17.00 после выпуска новостей.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня вечером в Вологде ожидается ясное небо и плюс 20 градусов. Ночью также ясно и плюс 12, завтра утром плюс 21 и облачно с прояснениями.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
5: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
6: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
5: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
7: Земля в иллюминаторе, а вкусная пицца в авиаторе.
8: Где готовят из продуктов, выращенных на своей ферме. Пицца без дрожжей. А сыр собственного производства тает во рту. Звони 299-333. Преображенского, 20.
9: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. ТТГ – 200 рублей. Ферритин – 270 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Ленинградская, 150А.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером. Для вас и ваших близких. Красивые вещи. Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
12: Сеть клиник Dent Service оказывает широкий спектр стоматологических услуг. Лечение и удаление любой сложности. Протезирование, имплантация зубов. До конца месяца действует скидка 10%. Улыбка вашей мечты. Наша работа. Ждем вас по адресу. Пошехонское шоссе, 18. Телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: Акция действует до конца июня.
14: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? Любимая.

опять не сплю, пишу ночами. Пятый час утра и драма. Нас стало так мало, кто в грани, вокруг тайны. Устали, любовь в экране, пустая. Ставишь рамы устами, новый статус нейтральный.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Славянске на Кубани продолжают тушить крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Площадь возгорания сократилась вдвое, отчитались власти. При этом, какой площадь была изначально, не сообщалось. Роспотребнадзор продолжает мониторинг качества воды и воздуха на территории района. В качестве профилактических мер подготовлены к работе 3 пункта временного размещения людей. НПЗ загорелся накануне после атаки дронов. В городе получили повреждения несколько домов и погиб один человек. Президент одобрил идею наделить учителей особым статусом. Он может предполагать приравнивание педагогов к госслужащим в части социальных гарантий. Также обсуждается установление повышенной ответственности, вплоть до уголовной, за нападение на учителей и попытки психологического давления на них. Кроме этого, депутаты пытаются решить вопрос с достойной зарплаты. Минимальные ставки и оклады педагогов хотят устанавливать на федеральном уровне, а регионы по мере своих возможностей смогут их увеличивать. Порядок перерасчета за горячую воду изменится. С 1 июля переплату за время отсутствия в квартире можно будет вернуть без заявления. Об этом рассказали в Комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Ресурсоснабжающие организации будут обязаны самостоятельно проводить перерасчет и возвращать лишние деньги. Раньше жильцам для этого приходилось подавать документы и подтверждать свое отсутствие дома. И новости чемпионата мира по футболу. На турнире стартовал этап плей-офф. В нем принимают участие 32 команды. Первый матч уже состоялся. Накануне Канада обыграла сборную ЮАР со счетом 1-0 и прошла в 1/8. Сегодня вечером Бразилия встретится с Японией, а Германия с Парагваем. Отмечу, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду может состояться только в финале. Вернусь буквально через час, а далее в эфире 100 заказов. Свои приветы и поздравления присылайте Ивану Соловьеву.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Вот теперь понедельник становится очень легким, улыбчивым и веселым, потому что стол заказов начинается в эфире Русского радио. 8-916-003-105-7 – это номер для ваших сообщений. Пишите в наши мессенджеры, в личные, например, в мессенджере Макс. И там же находите нашу группу, наш канал Русское радио. Уже опубликовали пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях оставляйте свои приветы, поздравления и пожелания. Меня зовут Иван Соловьев. Ну что, поехали? Привет, любимой Евгении Павловой. Я тебя очень сильно люблю. Ты моя жизнь. Спасибо, что ты появилась в моей жизни. Вечером у меня для тебя сюрприз. Подпись Максим. Заинтриговал. Сергей Посад на связи. Поздравляем с юбилеем. 60 лет. Любимого папу и дедушку Николая Алексеевича Моисеева из Волгограда. А от всей души желаем здоровья, бодрости, духа, счастья. Пусть каждый день приносит позитив и радость, побольше приятных моментов и сюрпризов стабильности и благополучия. Мы тебя очень любим. Поздравляют любимая дочь Эля, дорогой зять Юрий и супервнучка Ева. А, да, вот они все проживают в Сергиевом Посаде, а юбиляр в Волгограде. Все, разобрались. Привет, Русское радио. Передаю большой привет замечательным соседям Тереховым, тете Свете и дяде Толе. Живите долго, живите счастливо.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54 54 54.
4: Сеть клиник «Дент Сервис» оказывает широкий спектр стоматологических услуг. Лечение и удаление любой сложности, протезирование и имплантация зубов. До конца месяца действует скидка 10%. Улыбка вашей мечты – наша работа. Ждем вас по адресу. Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Акция действует до конца июня.
6: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
12: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас. Где же?

0: Новая «Лада Гранта» от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Серьезные отношения с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
3: Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги вперед.
2: Русское радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Алло, алло, мы на связи. Стол заказов в самом разгаре. Привет мужу. Хочу передать, Наталья передает привет мужу. И хочу спасибо ему сказать за ремонт. Саша Басарыгин, я тебя люблю. Поздравьте Марию Скульскую с днем рождения. Желаем счастья, здоровья и любви. Поздравляет орг-отдел во главе с Михаилиной. Дорогое любимое русское радио, хочу передать привет своим друзьям Егору, Наташке и Валентине. Ребята, вы классные, у нас все будет хорошо. Александр пишет, 22 года назад заказывал песню на русском радио группы «Корни» с днем рождения Вика. Ей тогда было 3 годика, а сегодня ей уже 25. Пожалуйста, исполните. Слушайте, Александр, не прямо вот сейчас, но обязательно исполню. Обязательно такой повод. Привет, русское радио. Привет, Иван. Привет из Сочи. Отдыхаем, загораем. Скоро снова в Петербург домой. Самохина написали. Не думайте о дороге домой. Вот давайте здесь и сейчас. Что у вас там? Солнце, Сочи, жара. Вот этим и наслаждайтесь. Привет из Волжского. От Мария, для подруги Саши улетает. Дорогое любимое русское радио, привет Александру. Хочу сказать, что очень по нему скучаю. Его бабайка.
0: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Мы группа «Серебро», и

0: Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио на спорте.
6: Нам покоряются рекорды.
0: С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
7: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт доступный для каждого.
8: Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: Русское радио приглашает.
10: Юрий Стоянов.
11: Дед, это я.
10: Федор Добронравов.
12: И я, дед Владик, тоже.
10: Впервые вместе на большом экране.
13: Таких дедушек не бывает.
10: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
8: 6+.
0: Русское радио приглашает. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
8: 12+.
14: Хотите летом немного подзаработать? Проверьте карманы своей зимней одежды. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: нашем с вами пути ближайшее время. 2 часа шикарнейшего настроения под названием «Вечер на русском». В 18.00 встречаемся, ребята. Саш Пряников уже здесь. Придумали мы для вас классную тему для обсуждения. Будет, конечно же, игра, подарки, наше с вами общение. Не пропустите. В 18.00 «Вечер на русском». Ну а пока стол заказов в самом разгаре, продолжаю читать ваши приветы и поздравления. Привет моей маме Лене Сидюшкиной передаю. Я ее очень сильно люблю и хочу пожелать ей здоровья, всего самого наилучшего и счастья. Привет в Стерлитамак улетает и всему Башкортостану. Большой привет. Надеюсь, скоро все у нас будет с вами замечательно. От Индира. Индира, у нас и сейчас все замечательно. Ну-ка, не вешай ты нос. Привет, Русское радио. Привет любимому мужу Александру Левченко. Александру Ивановичу Левченко. Хорошего тебе настроения. Я тебя люблю. Твоя Оксана. Привет жене Мариночке. Она сейчас лежит, загорает, кайфует. Беларусь. От любящего мужа Романа большой привет. Ну вот прям вот завидуем сейчас белой завистью. Привет, Русское радио. Привет из Мариуполя. В поселок Мангохтов, в Хабаровский край улетает Денису Ярову, Денису Леонидовичу. Денис, хорошего тебе отпуска. Я надеюсь, ты услышишь мой привет или тебе его передадут. Я очень сильно соскучилась. Анастасия написала. Привет из Саратова. Любимой дочке Вике. Большой привет. Счастья, здоровья и с днем рождения. Дорогое любимое Русское радио, поздравляю своего сына Даниила Ростовцева с получением диплома. Так, диплом в твоих руках, заслуженная награда. Пусть теперь все двери для тебя будут открыты, а знания помогут воплотить любые мечты. Мы гордимся тобой. Мама Таня и сестра Анна, город Железнодорожный, Московская область.
1: На Русском радио стол заказов.

0: Вы не одни, Русское радио с вами. И, конечно же, вот они, ваши приветы, ваши поздравления. Иван, поздравляю Валерия Едыкина с Днем Рыбака. Они как раз сейчас рыбачат на озере вместе с мамой Еленой. Ни хвоста, ни чешуи им пожелал. Ой, не подписано сообщение. Ну да ладно. Ирина передает привет любимому Игорю. Люблю тебя, ты самый лучший. Спасибо, что ты есть, твоя зайчушка. Мила. Дорогое любимое Русское радио, передай привет моей маме Ане. Я ее очень-очень люблю. И дедушке Славе большущий от меня привет. Привет хочу передать любимому Славику в Пятигорск. Привет прилетел от Натальи с пожеланием хорошего настроения и хорошего вечера. Привет, любимое Русское радио. Передаю привет любимым сыновьям Ярославу и Глебу и моей девочке-невестке Кристине. Тоже большой привет. Они у меня самые лучшие дети на свете. Спасибо им за все. Татьяна Ткачева поделилась радостью. Дорогое любимое Русское радио, большой привет всем слушателям. А Татьяне хочу сказать, это Эльвира пишет. Хватит работать, давай-ка пойдем домой. Прекрасная, прекрасная мысль. Привет всем из Краснодарского края. Станция Брюховецкая на связи от Владимира. Привет сыну Сереге и щенку Чипсику. Всем хорошего настроения. И с началом отпуска поздравьте, пожалуйста, меня, пишет Леха, точнее просит Леха из Горноправдинска. Я еще одна смена и отдыхаю. Ну, Леха, ну поздравляем.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
6: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте!
9: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыни. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: ошибешься по-любому.
1: Хорошая привычка писать сообщения в стол заказов на Русское радио. Финальная порция. Привет всему Ульяновску от Александра. Привет Русское радио, привет семье Ермолаевых. Они отдыхают на турбазе сейчас. Хорошего им отдыха. Наташа Васильева из Ступино, Московская область. Привет передает семье, друзьям, знакомым, всем землякам. Всем желает хорошего настроения и как можно больше позитива. И давайте еще одно финальное уже сообщение. Привет, Иван. Привет, Русское радио. Привет слушателям. Всем слушателям, кто сейчас настроен на вашу волну. Поздравляю маму, Любовь Григорьевну. С днем рождения. Мамуля, ты самая лучшая, ты самая классная, самая красивая и самая-самая-самая для всех нас. Пожалуйста, будь здорова, будь счастлива. Мы тебя очень любим. Поздравляем с днем рождения. Вот на этой красивой нотке, ребятки, закрываю стол заказов. Следующий выйдет в эфир в 22:00. По традиции, благодарю вас. Спасибо вам большое за ваши добрые и классные сообщения.
2: Стол заказов на Русском радио.
1: А теперь добрый, классный, в реальности Александр Пряников. Привет.
3: Привет, привет, дружище.
1: Давно не виделись.
3: Да. И я бы не хотел сказать, и еще бы столько же не видеться, потому что, друзья мои, реально соскучился. Да, я тут не один добрый, классный, беру пример с Ивана, понимаешь. Мне не ему же одному здесь таким быть.
1: Да вот именно.
3: А вдвоем мы как раз в два раза добрее,
1: классные. Да? Говори. Больше доброты, больше красоты.
3: Вот, и тему мы для вас сегодня подобрали соответствующую. Тема, прямо скажем, очень важная, горячая, я бы сказал. Все внимание ваше потребуется для того, чтобы сделать наш эфир интересным.
1: Ну-ка,
3: сегодня
1: ну-ка,
3: мы выясняем.
1: Ну-ка.
3: Сегодня мы нашли самый дешевый способ, во-первых, проверить всю общественную адекватность. Потому что человек, который не соответствует высоким критериям слушателей Русского радио, вряд ли сможет ответить на поставленную нами тему развернуто и весело, как мы того и хотим. А тема такая: какие, внимание, имена вы даете неодушевленным вещам?
1: Какая прелесть.
3: Отличная прелесть.
1: Что у тебя с адекватностью, ну-ка?
3: Я тебе могу сказать, а я сейчас скажу.
1: А ну-ка скажи.
3: Вот лично у меня, все вещи, пока они работают, они безымянные.
1: Ага.
3: А когда они работают, у них появляются имена, когда они начинают ломаться, понимаешь? И вот, ну, правда, эти имена немножечко из категории...
1: Неэфирные.
3: 18+.
1: Понятно.
3: Понимаешь, я верю, что если с ними общаться, как общался со мной старшина в армии, то и они тоже будут работать. Но самое смешное, что в армии со мной так общались, но мне это не помогало.
1: В общем, ребята, какие имена вы давали или даете до сих пор неодушевленным вещам? Мы ждем ваши истории. Пишите в мессенджер, в личные сообщения 8-916-003-105-7.
3: И есть, конечно же, телефон для того, чтобы вашу уникальную историю услышала самая благодарная аудитория в мире, плюс 7-495-995-105-7, чтобы дозвониться, надо постараться, потому что это самый популярный номер телефона в Российской Федерации.
1: Вечер на русском. Начинаем в 17:00.
2: Адрес лета.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
2: Сегодня вечером в Вологде ожидается ясное небо и плюс 20 градусов. Ночью также ясно и плюс 12, завтра утром плюс 21 и облачно с прояснениями.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
5: Лето в разгаре, а значит, пришло время для первой распродажи июля. С 3 по 5 июля загляните на сайт стройландия.ру. Ждем вас за скидками до 15%. Подробности акции на сайте. «Стройландия». Для дома и больше.
6: О, «Стройландия.ру». 46-60. Город Оренбург. А эстатомчики 28А. Угрен 115-565. 84-59-63.
7: Земля в иллюминаторе, а вкусная пицца в авиаторе.
8: Где готовят из продуктов, выращенных на своей ферме. Пицца без дрожжей, а сыр собственного производства тает во рту. Звони 299-333. Преображенского, 20.
9: В «Бегам» триммеры «Патриот» – мощь в ваших руках. Быстрый старт, точная намотка, долговечный мотор. Стрижет густую траву, борется с зарослями и не подводит. «Патриот». Работа без лишних слов. «Бегам». Испытай мощь.
10: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» – газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
12: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
13: Акция действует до конца года.
14: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
15: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
16: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
17: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В правительстве сегодня прошло совещание о рынке топлива. Вице-премьер Александр Новак поручил регионам повысить эффективность распределения и усилить мониторинг цен, запасов и логистики. Особое внимание уделено снабжению аграриев в период уборочных работ. Накануне президент Владимир Путин заявил, что определенный дефицит топлива в стране носит некритический характер. Между тем, перебои уже отразились на тарифах грузоперевозчиков. Одни участники рынка подняли цены, другие планируют это сделать в ближайшую неделю. У российских перевозчиков простаивает 20% парка самолетов. Обычный показатель не более 10%. Но этим летом простаивают 130 самолетов, то есть пятая часть от всего парка, пишет газета «Коммерсант». Эксперты говорят, что, учитывая санкционное давление, ситуация совсем неплохая. Ранее сообщалось, что Минтранс намерен ужесточить надзор за авиакомпаниями. Сейчас плановые проверки проводятся с периодичностью от 1 года до 3 лет, а планируют сделать их ежегодными. ФАС обнаружила картельный сговор в ЖКХ Подмосковья на 5,5 миллиардов рублей. Предположительно, 4 компании пошли на антиконкурентное соглашение, чтобы поддержать на высоком уровне цены на работы в Подольске, Щелкове, Мытищах, Долгопрудном и Талдоме. Это работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту, строительству и модернизации коммунальных сетей и оборудования, сообщает информационное агентство «Регнум». Если вину компании установят, их накажут оборотными штрафами. Директор школы в Багдаде создал самую большую ручку в мире и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. В длину канцелярский товар достигает 6,5 метров, а весит 94 килограмма. И при желании и старании этой ручкой можно даже писать. Она изготовлена из пластика и металла, имеет шариковые механизмы и чернила на масляной основе. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире лучшее средство для снятия напряжения в понедельник. Наше шоу «Вечер на русском».
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, сегодняшний вечер будет прекрасен. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Ну, пока вы доберетесь до дома, это касается тех, кто только что туда едет, и начнете сбрасывать напряжение по-взрослому, мы вас как бы приготовим к этому. Мы так предсброс напряжения.
4: Снимем давление, да?
3: Вот, молодец, дружище. Молодец. Так, и тема у нас сегодня, друзья мои, соответствующая. Это скорее даже близко к психоанализу, что ли, если хотите. Такому экспресс. Ну вот, сами подумайте, как можно много узнать о человеке по именам его вещей.
4: Да.
3: Понимаете? То есть, если, например, мужик какой-нибудь называет свой перфоратор Анатолий, скажем, или там Толян, понятно, что это его друг. Это единственное существо, которое помогает ему бесить соседей в 6 утра, понимаете? Или женщина свою машинку называет девичьим именем.
4: Ну,
3: тут любой.
4: Чего далеко ходить? Вот, пожалуйста, уже сообщение от Александра. Телевизор у меня носил имя Тиля.
3: Тиля.
4: А дивану я дал имя Дива.
3: Это мужчина написал?
4: Это мужчина написал, Алекс, пойду.
3: Ну да, да. Нет, ну вечер.
4: Поваляюсь на диве.
3: Ну да, да, да.
4: А кстати, я помню, из 90-х, помнишь, мебель делали, стенки, гарнитуры. Марина давали имена, Ольга. Не помнишь?
3: А как же? Там, кстати, мужские, там парфюмерия носила, значит, помнишь, одеколон Саша, там Юра. А мебель женские имена.
4: Прикольно. Евгений Соловьев. У меня машина, моя Зефирка. Я ее ласково зову.
3: Зефирка.
4: Зефирка, вот. Да.
3: Ну, небось, белая вся, да, на белой коже. Но тут черную машину Зефиркой называть, это сложно даже для ведущего русского радио. Год назад мы купили пылесос, и непонятно, почему назвали его Валерка. Убирается, а я ему Валера. Опять филонишь. Вот имя нету. Да, ребят, вы сразу в сообщении присылайте имя и город, откуда вы. Судя по всему, женщина прислала. Почему она его назвала мужским именем? Ну, любой женщине приятно. Когда какой-то мужик ползает у твоих ног и собирает чипсы.
4: Валерка,
3: да.
4: А ты приказываешь им. Валерка вправо, Валерка,
3: еще
4: управляешь им.
3: И пнуть можно.
4: Ой, ребята, присылайте свои истории, какие имена давали неодушевленным предметам, вещам. 8-916-003-105-7. Это можно писать в личные сообщения наши мессенджеры, и также в мессенджере Макс в нашем канале «Русское радио» мы уже опубликовали пост с темой. В комментариях делитесь.
3: Да, и, конечно, нам будет приятно, если в нашу многомиллионную армию ораторов, людей, которые выступали уже в прямом эфире, добавится и ваше скромное имя. Плюс 7495-995-105,7. Звучите в эфире русского радио. Это прекрасно, по себе знаю.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
5: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54-54-54.
6: УАО «РЖД» предлагает к продаже две трехкомнатные квартиры по адресу Вологодская область, поселок городского типа Кадуй, улица Парковая, дом 9. Подробности на сайте «Недвижимость РЖД» и по телефону 8 812 457 6401. 8 812 457 6401.
7: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Скучаете дома? Игровой центр «Айсберг» ждет вас. Гоночный трек, виртуальная реальность и захватывающая игра «Пол – это лава», где световой пол оживает под твоими ногами. Билеты всего от 200 рублей. Ежедневно с 12 до 18 часов. «Айсберг» – это драйв. Поселок Кувшиново.
9: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия». Комсомольская, 9 и Фрезеновская, 10.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Где же

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Птица счастья была подозрительно синей.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?
3: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
2: Русское радио.
3: Все это мимо, мимо, мимо, мимо, мимо меня. И день за днем я вижу, как на небе тает заря.
2: Только любимое. Только лучшее.
4: Погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
2: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
5: Только что-то мне подсказывает, имя Валера сегодня прозвучит еще и не раз.
6: Очень популярное имя.
5: Популярное для неодушевленных предметов. Сегодня тема такое обсуждаем, какие имена вы даете неодушевленным предметам. Вот, пожалуйста, про Валеру. Следующее сообщение. Пакет. Очень был красивый, яркий, так понравился, и почему-то мы решили назвать его Валера.
6: То есть, подождите, то есть у вас дома есть какой-то пакет?
5: Ну да, который яркий, большой, хороший пакет.
6: Мы что, в 90-е, что ли, живем? То есть...
5: Ну, я предполагаю, о каком пакете идет речь. Да, в пунктах выдачи заказов их выдают, такие яркие.
6: Их там еще и можно стырить, пока этот самый... Открою небольшой секрет.
5: Пакет Валерка. И Валерку постирал, высушил, повесил.
6: Мне кажется, столько неодушевленных предметов носит имя Валера, что скоро одушевленные закончат называть именем Валера. Валер толковых не останется, понимаете? Виктория, здравствуйте. Я называю свою машину, сиречь автомобиль, витаминка.
5: Ой, прекрасно.
6: А почему ты знаешь?
5: Почему?
6: Потому что у нее номера с буквами А, Б, С.
5: А что, алфавит?
6: Глубоко? Ну, слушай, алфавит. Витаминка.
5: Витамин А,
6: весело.
5: Витамин Б, витамин
6: алфавит,
5: С.
6: Алфавит.
5: Ну да, душню. Александр
6: пишет. Подожди, я не могу. Но есть же на машинах, знаешь, там всякие другие словосочетания.
5: Конечно, есть.
6: Вот как бы она там...
5: Не будем вдаваться в эту тему.
6: Ну ладно.
5: Сообщение от Александра. Веник у меня есть, называю Веня. А у Ольги цветок в горшке зовется Григорием.
6: В смысле, Веня?
5: Ну да, Веня, а цветок в горшке Григорием. Вот интересно, вот что такого случилось, да, что, я не знаю, что вот цветок в горшке назвать Григорием? Похож на какого-то Григория знакомого?
6: В принципе, цветы заводят для того, чтобы за ними ухаживать.
5: Разговаривать,
6: правильно?
5: чтобы с ними
6: разговаривать.
5: Вот ты разговариваешь с микроволновкой?
6: Я еще раз говорю, я их в основном ругаю. То есть, как только у меня что-то ломается, увядает, вот оно тут же получает имя.
5: Когда у меня что-то увядает.
6: Увядает, ну вот скажем, какой-нибудь цветок, если бы они у меня были, да. Но назвать цветок Георгием? Еще имя-то какое? Все время их
5: Григорий.
6: Григорий, вот. Все Георгий, Григорий. Еще когда цветок имена путают, ему вдвойне обидней. Пироги прислала красавица, пишет. Машину она называет Ласточка. Чайник она называет Витьком. А холодильник она называет Дедом Морозом. А стиральная машина называется Галочка.
5: Галочка, постирай. Прикольно. Какие имена даете вы неодушевленным предметам? 8-916-003-105-7. Ребята, пишите истории.
2: Вечер на русском.

0: кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко.
3: Тот самый линолеум зайдет и вам.
4: Таркет. Респекты по всем параметрам.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
12: В прятки интереснее втроем.
13: А для футбола нужно хотя бы четверо.
14: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
15: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
16: Я много чего умею делать по дому. Например, ходить. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
1: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
17: Подарки. Раздаем подарки на русском радио. Да. Но нужно постараться сначала. Вечерний замес, наша любимая игра. Даем задание. Дадим 30 секунд. И ваша задача — дать как можно больше ответов.
18: Правильно.
17: Теперь давай про подарки.
18: Да, подарки-то у нас, друзья мои, жирные, как чебуреки на вокзале. Вспоминаете 5 ответов, забираете крутой светильник. Врубаете режим гения, выдаете 10 ответов, докидываем к светильнику мощную аудиосистему. Будет подо что петь в душе.
17: Но дозвониться сначала, конечно, надо. 8-495-995-105,7. Мы вам желаем удачи. Вперед.
1: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: русском радио «Вечерний замес».
1: Ну, о «Вечернем замесе» — город, которым я с рождения неровно дышу, по своей фамилии неровно дышу.
2: Хоу.
1: Да, это Хоу. Тула, Тула, друзья мои. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Да, вот. Елена, добрый вечер.
1: Вот объясните мне, рогатцы, как вышло так, что в одном городе и самовар, и пряники, и, в общем, лучшее в мире оружейное производство? А я вам сейчас скажу, это как бы в Туле тебе говорят, знаете, у нас тут чаек попить, все хорошо, но если вы скажете, что пряник суховат, за углом как раз есть завод, при помощи которого можно решить эту проблему. Все.
2: Александр, гениальный интервьюер. Сам задал вопрос, сам ответил.
1: Сэкономил время в эфире.
2: Елена, мы сегодня у слушателей спрашиваем, какие имена дают они неодушевленным предметам. У вас есть, не знаю, может быть, пряник Валера, например.
1: Пряники в этой стране только могут быть Сашами. Никаких Валер.
2: Рассказывайте.
3: Ну, даже не знаю, машина у нас есть, называем ее Мультик.
1: Мультик? Почему?
3: Да. А это Volkswagen Multivan, зовем его Мультиком. А,
2: мультяшка
1: такая.
2: Ну,
1: все понятно.
2: Прекрасно.
1: А не то, чтобы она издает звуки. Пам-пам-пам-пам!
2: Ладно, Елена, да?
3: Да, нет.
2: Прелесть. Давайте к нашей игре. Игра называется «Вечерний замес». У вас сейчас будет ровно 30 секунд, и будет задание. Задание простое, но вам нужно будет ускоряться. Ваша задача — за 30 секунд назвать как можно больше бытовой техники. Поехали.
3: Ну... Утюг, пылесос, да. Стиральная машина, да. Фен, да. Блендер, да. Тостер, да. Электрогриль, духовой шкаф, есть. Варочная панель, есть. Вытяжка, есть. Посудомоечная машина.
1: Есть.
3: Ну,
1: все.
3: Стиральная машинка.
2: Да, было уже. Но уже. Это уже и не так важно, потому что уже 11 целых предметов было названо.
1: Ура!
2: Уже целых один. Это означает, что целых 2 подарка от русского радио.
1: И призовая игра, теперь вам нужно назвать их, как их всех зовут.
2: Ладно. Это сложно. Елена, поздравляем. Вот смотрите, светильник от русского радио для вас, и колонка от русского радио тоже для вас.
3: Необыкновенно.
1: Да прямо? Нет ничего необыкновенного для интеллигентных людей. Привет уже передать.
3: Нет, очень даже есть. Вы знаете, сколько мы пытаемся дозвониться, это никогда не получается. Я утром везу детей из школы, пытаюсь перцем дозвониться. Никогда не получается. К вам вечерний замес пытаюсь. Никогда. А сейчас чисто случайно думаю, дай-ка вот прям раз и соединилась. И я даже растерялась, мне кажется, ну давай мне повысилось.
2: Какая вы? Не надо, чтобы давление повышало.
1: Не надо.
2: Кому передадите привет, Елена?
3: Я передам привет своему любимому мужу Саше Охотникову. Я передам привет нашим любимым доченькам Кирюше, Кристюше, Лере и Сонечке. А еще передам другу, тут рядышком там вот прям сюда услышала, как кричал, что я победила, Саша Гречешкин. Ему тоже большой-большой привет. Ну и всем, кто меня узнает, меня зовут Лена Олейник, я из города Тулы. Всем передаю привет, хорошего вечера и вам... Русскому радио тоже всего хорошего.
2: Ой, спасибо вам большое. Обнимемся. Хорошего вам вечера. Обнимемся, да.
0: «Вечерний замес» на русском радио.

0: Воробьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Вот уж не знал, что такая, ну, не совсем обычная тема, все-таки рассчитанная на фантазию наших радиослушателей, у которых ее с избытком, как я погляжу, вот вызовет такой отклик. Какие имена вы даете своей технике? Своей вообще неодушевленным вещам. Но сейчас пока речь идет про технику.
2: Вот мне кажется, сообщение от Анны, оно прям пропитано болью. Привет, ребята. Муж тащит в дом все цветы, которые соседи выставляют в подъезд за ненадобностью.
1: В смысле?
2: Однажды приволок полутораметровый фикус и назвал его Джордж. Потом начал подкладывать вкусняшки к нему. Дети были свято уверены, что это Джордж им дарит. Даже начали ему письма писать.
1: Мамочки. Фикусу? Подожди,
2: фикусу, да.
1: Фикусу. Ну,
2: полутораметровому.
1: В принципе, у нас за эти пару минут, которые у нас с тобой есть, я готов проследить, раскатать назад. Почему фикус звали Джордж?
2: Я не знаю.
1: Ну, какой сейчас сам, ну, более-менее известный. Все знают Джорджа.
2: Буш. Луни.
1: А Буш по-английски это что?
2: Буш.
1: Это
2: что?
1: Куст.
2: Куст. Ты далеко, как-то очень глубоко пошел. Да. Мне кажется, просто он вышел в подъезд, нацарапал Джордж плюс Ольга равно ли. Вот фикус Джордж.
1: Возможно, друзья, возможно, это мое образование, если это меня все портит.
2: А потом Джордж выселит его из дома, займет его место.
1: И, в общем, мы поймем, что женщине все-таки лучше жить с фикусом, чем... Брат, когда идет заправлять свою Мазду 5, пятой модели, говорит, пойду покормлю пятачка, подпись Лариса. Ну, в смысле пятачок? Понятно, что у меня Мазда пятой модели. Слушайте, пятачок совершенно бесплатно за Винни-Пухом бегал. А вот эти вот машины жрут сейчас 95-й бензин, как будто это не свинина, а мраморная говядина, как минимум.
2: Поэтому с австрийских холмов.
1: Не пятачок далеко.
2: Екатерина, камень с пляжа Черного моря. Камень зовут Олег, а стиральная машина у меня Зинка.
1: Ну что.
2: Вопросов и нет, в принципе.
1: Ну что, вот, понимаете, Олеги, я сейчас обращаюсь к настоящим Олегам. Напишите, как вам живется. Вашими именами
2: камни.
1: Валера и Олеги, пишите, поржем вместе.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.

Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей», каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
7: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
8: В «Ленте».
9: Сходил к зубному, побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Как мы все одиноки, как нам тоскливо порой бывает. Именно в таком состоянии, как мне кажется, мы и даем имена своим неодушевленным вещам. Потому что как только ты это имя дал, тебе полагается с этой вещью разговаривать.
2: Конечно, жить,
1: коллега.
2: Кормить, выращивать, лелеять, обслуживать.
1: Да, да.
2: А, пожалуйста, Евгений Соловьев, на работе у нас есть шуруповерт, называем его Шурик.
1: Шурик, я...
2: Где Шурик? Где Шурик?
1: Почему его не называют Вертик, понимаешь?
2: Вертик.
1: Шурик.
2: Ну, Шурик, это, знаешь, ласково, Шурик.
1: Да, понятно.
2: Шурик.
1: Татьяна пишет, робот-пылесос у нас Жужа. Ну, понятно, моющий пылесос. Семья в достатке все-таки живет. Люся. То есть я прошу ребенка, иди запусти Жужу или пробегись с Люсей. А Шубу зовут Нюрка.
2: А,
1: ну Шуба, судя по всему, Шуба норковая.
2: Ага.
1: Зимой говорю, надо бы Нюрку на морозе выгулить. Вот я вот сейчас... Представляете, муж с работы приходит, такой приходит с работы муж, и что он слышит от своей жены? А говорит, так, Жужу я уже запускал, теперь твоя очередь бегать с Люсей, пока Нюрка в шкафу не остыла. Мужик молча разворачивается, идет в машину, садится за руль, берет пальцами вот эту вонючую картонную штуку.
2: Да-да-да, елочка.
1: И такой, знаешь, смотрит на нее, тихонько шепчет. Ну что за дурацкая привычка у моей жены давать имена неодушевленным вещам. А, Олег? Скажи, Олег.
2: Кажется, там не Олег какая-нибудь. Ой, Аня, Юля. Ой, ребята, смешные сообщения, смешные истории присылайте. Продолжим во втором часе обсуждать, как вы называете, какие имена даете неодушевленным предметам. Продолжайте писать истории. 8-916-003-105-7. И, конечно же, заходите в мессенджер Макс, в наш канал Русское Радио. Там опубликован пост с темой в комментариях. Мы ждем. Будем смеяться. Вместе.
1: Да.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня вечером в Вологде ожидается ясное небо и плюс 20 градусов. Ночью также ясно и плюс 12, завтра утром плюс 21 и облачно с прояснениями.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Земля в иллюминаторе, а вкусная пицца в авиаторе.
4: Где готовят из продуктов, выращенных на своей ферме. Пицца без дрожжей. А сыр собственного производства тает во рту. Звони 299-333. Преображенского, 20.
5: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти заявили о максимальной загрузке НПЗ в России. Задействованы все мощности для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами. А об этом сказал вице-премьер Александр Новак. Ограничения на продажу топлива сейчас действуют почти в половине регионов, в том числе Москве и Подмосковье. Практически везде введены суточные лимиты и запрещена продажа бензина в канистры и другую тару. Минтранс готовит новые рекомендации, которые изменят правила установки ограничений скорости на дорогах. Об этом пишет российская газета. Скоростной режим для каждого участка предлагают определять с учетом того, насколько дорога загружена, в каком она состоянии и какие объекты находятся рядом, например, жилые дома, школы или торговые центры. В министерстве считают, что новый подход поможет сделать дороги безопаснее. В ведомстве рассчитывают утвердить документ в 2027 году. В нем пропишут, как выбирать оптимальную скорость для разных дорог и когда ее можно менять. Оценки за поведение планируют ввести во всех российских школах в 2027 году. Как пишет парламентская газета, сейчас новую систему проверяют в 89 школах 7 регионов. По итогам эксперимента выбрали трехуровневую модель. Поведение будут оценивать как образцовое, допустимое или недопустимое. Кроме этого, Минпросвещение продолжает переход к единым государственным учебникам. В следующем году по ним начнут заниматься ученики 10-11 классов. В Мурманской области выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ, выдадут жилищные сертификаты на 500 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис. Но есть условия. Ребята должны учиться в Мурманском арктическом университете, либо заключить целевой договор на востребованные специальности с работодателями региона. Кроме этого, отдельный пакет мер поддержки разработают для тех, кто получил не максимальные, но высокие баллы. Вернусь буквально через час, а далее в эфире продолжение нашего шоу «Вечер на русском».
0: Новости на русском.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: И сегодня мы выясняем, какие имена вы даете неодушевленным вещам, которые вас окружают, друзья мои. Понимаете, в чем фокус? Давая вещам имена, мы как бы надеемся на то, что у этого куска пластика есть, ну, душа какая-нибудь. Или хотя бы совесть, понимаете? Потому что мы надеемся, что если назвать старую технику Анатолием, то она начнет работать лучше, согласись.
2: Ну да, но речь, кстати, не только про технику какую-то идет. Вот, например, мягкие игрушки тоже. Гусь обнимусь, есть же гусь обнимусь. Вот Наталья этого гуся называет Валерий. Валерий, гусь обнимусь.
1: Ну вот Валерий.
2: Валерка вот так уплюхнулась в Валерку и рыдаешь.
1: Пока у нас Валерий и Олег.
2: Прям number one.
1: Я по-прежнему жду сообщения на какого-нибудь Валерия или Олега.
2: Вы чё, мужики?
1: Пусть он напишет, как он свои вещи называет.
2: Да,
1: то есть, ну если имеешь в аптеке, господи, в квартире своих тезок сплошных, тоже не... Да, Валерий и Олеги, пишите, как своих вещей называете вы. Все. Здравствуйте, машину называю Ласточкой. Угу. Юлия из Уфы. Казалось бы, простое сообщение, но мы не могли не дать вот это вот самых этих ласточек. А вот, собственно, кто путешествовал на ласточке, а ну?
2: На ласточке ты имеешь в виду...
1: Ну, нормально, на настоящей ласточке.
2: Да все, мне кажется, хотя бы один раз в жизни, любой
1: нет,
2: советский человек.
1: Не в том смысле, в сказке «Дюймовочка».
2: А, ты про мультфильм, так да, ты, ну, так я... и говори. Я
1: чему
2: тоже, ласточка,
1: ну,
2: ласточка.
1: В принципе, я
2: «Дюймовочка», да.
1: Называя свою машину ласточкой, как бы девочки подсознательно хотят быть дюймовочкой, понимаешь?
2: Да, может быть, наверное,
1: сесть на свою ласточку и уехать от своего слепого крота куда-нибудь.
2: Ой, у Людмилы из Брянска даже фотографию прислала.
1: А
2: робот-пылесос и
1: Игорь.
2: Даже наклеено госимя, как на автомобиле. Вот реально фотография, посмотри прям. Игорь 001 Рус.
1: И еще и номер есть.
2: Да, приклеенный прямо на пылесос.
1: Да, не надо давать только...
2: Весело вы живете.
1: Не надо давать только кому надо эту самую идею подбрасывать, а то и туда номера. И техосмотр заставит на робота-пылесоса проходить.
2: Так, какие имена вы даете неодушевленным предметам? 8-916-003-105-7. Пишите в личные сообщения, в мессенджеры наши.
1: И номер телефона еще есть. +7 495 995 105 7. Прозвучите самолично в эфире русского радио. Это прекрасно. По себе знаю.
0: Вечер на русском.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама.
1: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОПФ, карате и занятия в тренажерном зале. Телефон 70 49 22.
2: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?
4: Если хочешь, там

0: Вечер на русском.
1: Вечер на русском, который лишний раз показывает, какая у нас уникальная аудитория. Какие у нас слушатели прекрасные, как у них в жизни все хорошо. И главное, неодушевленные предметы они любят называть разными именами, еще об этом рассказывают нам в эфире.
2: Угу.
1: И прям истории такие.
2: Прекрасное чувство юмора. Юлия Шульская. У нас чайный гриб. Мы его называем Гриборий. Гриборий.
1: Грибы отсюда, Гриборий. Да, учитывая, что в чайный гриб все-таки те, кто люди, которые... Ты, кстати, как кулинар когда-нибудь выращивался на кухне?
2: У меня родители, у меня мама выращивала чайный гриб, я помню, что это такое, но не, я нет.
1: Ну, в принципе...
2: Вот... Я в аптеку, если что, хорошо.
1: Я имею в виду, за грибами, что ли, в аптеку?
2: Нет.
1: А.
2: Ну, для чего чайный гриб? Для поддержания иммунитета, здоровья, общего тонуса и т.д. и т.п.
1: Ну и с утра тоже хорошо идет, холодненький такой, кисленький, сладенький. В общем, говорят, что этот чайный гриб, он как раз живее всех, всех цветов, которые
2: он может заговорить потом через банку с вами.
1: Если бы меня назвали Гриборий, я бы заговорил уже. Так, сейчас, эх, быстро сообщение поступает. У нас на даче растет инжир, мы называем его Игорь. Наш любимый Игорек, пишет нам Сашуля. То есть маленький сморщенный экзотический фрукт, такой черный. Ну, когда он созревает, он же такой.
2: Ну, да.
1: И, в общем, что-то кому-то в жизни этот Игорек насолил.
2: Да. У Анжелики кактус Гоша, пауэрбэнк Кирпичик, робот-пылесос Коржик. А, и все, список закончился.
1: И слава богу.
2: Это «Вечер на русском».
0: «Вечер на русском».

0: Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: Накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyeproyekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
11: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+. Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: И, конечно, ваши истории смешные и очень смешные на тему, какие имена вы даете неодушевленным предметам. Бытовой технике, машинам, пылесосам и т.д. и т.п. Вот у Лили из Уфы робот-пылесос называется, зовется Рашид, кругом все ворошит.
2: Вот сейчас вот все Рашиды на тебя сейчас вот...
1: Не на меня, а на Лилию.
2: На Лилию. Я думаю, что наверняка среди нашей аудитории есть вполне себе уважаемые люди с этим вполне себе почтенным именем.
1: Конечно.
2: Однако. Слушай, а вот роботы-пылесосы чаще всего получают имена.
1: Что они там, живые.
2: Они ездят, они вроде бы как сами соображают.
1: Да.
2: В принципе, вполне себе мужа-заменитель. Тоже иногда шевелится, понимаешь? И производит впечатление чего-то умного. Ольга, сейчас еще посмеешься. Ольга на работе, Ольга нам пишет, на работе фикус Николай.
1: Оба.
2: Угадай, в честь кого?
1: Николая.
2: Баскова. Прям указано, в честь Баскова.
1: Ого.
2: А все машины на работе тоже имеют свои имена. Жужа, это автомобиль, я так понимаю. Жужа, Шурочка, Ромарио и Василий Алибабаевич. Ну, то есть назвать фикус в честь Баскова наверняка...
1: Почему? Вот почему? Я не понимаю. Вот сидит бухгалтерия, 5 человек. Стоит на окне фикус.
2: Да.
1: Зазвучала на русском радио песня Баскова Николая. О, Николай.
2: Вот, то есть надо или сильно любить Николая Баскова,
1: или наоборот
2: ненавидеть.
1: Чтобы фикус назвать Николаем Басковым.
2: Потому что я, в принципе, видел Николая в разных ситуациях, но я вас уверяю, он никогда не был похож на фикус. Ну, на увядшую розу иногда, да.
1: Уставшую.
2: Ольга пишет. Но на фикус нет.
1: У нас робот...
2: Вот Киркоров.
1: Ну все. Ольга пишет. У нас робот-пылесос Грошик.
2: Ну вот опять Грошик.
1: Мойщик окон Мойша. А кофеварка Муся. Кофе напьюся. Брат переехал и переименовался из Максима в Мойшу. Вот поэтому так вот типа и осталось у нас Мойша.
2: Ну да. А, ну в смысле от того, что он все время что-то моет.
1: Ну да.
2: Ну в принципе да. Знаю я нескольких Мойш. Они тоже все время что-то отмывают, понимаешь? Но об этом в прямом эфире самой популярной радиостанции лучше не говорить.
1: А вечер на русском, нам вести хорошо.
2: Да.
0: Вечер на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Хорошо, мы с вами живем, одной с вами крови, одинаково мыслим. Если хотите, опираясь на ваше сообщение, вот что я могу сказать. С вами, друзья мои, все в порядке. Как вы называете неодушевленные вещи, которые вас окружают? В минуту гневали или когда они, наоборот, хорошо работают? Пишите нам, звоните нам, сообщайте нам, а мы это озвучим на всю страну.
2: С большой любовью называют. Вера из Удмуртии, у нее мотоцикл «Принцесса».
1: О,
2: ясно тебе?
1: Принцесса. А там одноцилиндровая принцесса?
2: Не знаю. Что?
1: Напишите уж нам.
2: Все прекрасно. Вера из Удмуртии, мотоцикл принцессы. Красота.
1: Кроссовая принцесса. Нам все интересно. Здравствуйте, робот-пылесос. Ну куда же без него? Кузя. Так всей семьей его и называем. Ну это, я так понимаю, в честь домовенка, в принципе. Такой тоже маленький, маленький, бегает и полезный.
2: А сын в магазине игрушек увидел куклы, пупсы с соской. И радостно воскликнул: «Мам, смотри, сколько Антонов!» Ни в его группе в садике, ни в нашем окружении Антонов нет.
1: Еще раз, кого он там, значит...
2: Сколько Антонов? Ну, эти вот куклы-пупсы. Пупсы с сосками.
1: Антоны.
2: Антоны.
1: Антон. Слушай, может, ребенок что-то знает. Там была кукла Рита, по-моему. Кукла Рита — это старый Новый год. Помнишь, невинный? Они...
2: Да.
1: Вот
2: да,
1: они там,
2: да,
1: кукол, да, бракот. Да, и да, там, да, была, да, кукла Рита. Она... Рита! Рита! А тут пупс Антон. Все правильно. Дети знают больше нашего, даже не сомневаюсь.
2: Это правда.
1: Так, наш робот-пылесос Димка, а свой смартфон он называет Тимошка. Тимошка, Тимошка. Может, по названию модели какой-то.
2: Тимошка.
1: Бог не... Смартфон не Тимошка.
2: Видит немножко.
1: Ничего.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Zemma Deluxe в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Ватсон, кто это воет на болотах?
8: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
9: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Русское радио на спорте.
13: Нам покоряются рекорды.
12: С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
14: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
15: Подробности на русрадио.ру. 13+.
16: Плавать я умею, но с удовольствием утону в роскоши. Рекламная служба русского радио 579779.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Ох, смешно, необычно. А, что это я вдруг?
2: Все нормально, вполне себе логично. Смешно и необычно, вполне себе логично.
1: Не эти самые имена неодушевленным предметом. Вот что я хотел сказать.
2: И у тебя получилось необычно, не придумаешь.
1: Абсолютно.
2: Ну, у меня тут осталось на сладенькое, могу поделиться.
1: Я тоже расскажу.
2: Ну, давай ты первый.
1: Мне нравится. Кувалда. Представляешь, да, что такое кувалда?
2: Очень хорошо.
1: Вот имя у кувалды – Машка.
2: Машка, да. У нас в армии еще... Кстати, хорошо, что ты вспомнил. У нас Машкой называлась такая тяжелая конструкция, деревянная, так, с щетками внизу. Ага. Ее, значит, спереди брали два духа, и сзади еще два духа толкали, потому что деддам уже неприлично, значит, все. И при помощи нее мыли пол. И вот называлась она Машка. Да, и кувалда, в принципе, я тоже примерно себе представляю. Почему-то что-то тяжелое, неприятное, но вот называется Машкой. Здравствуйте. Сейчас скажу. Здравствуйте, внук Егор был в гостях, докладывает нам Анатолий из Оренбурга. Перед уходом спрашивает: где мои шлакоблоки? Так он называет свои туфли на платформе.
1: Ну, понятно.
2: Очень метко.
3: Привет. Ой, слушайте, ребят, тема у вас сегодня огонь.
1: Ну, давай, что у тебя?
3: Ну, я начала вспоминать просто, что я называю как-то необычно. Во-первых, у меня есть ботинки, которые называю крокодильчики.
1: Крокодильчики, нормально.
3: Да, потому что они такие улыбчивые, как мне кажется. У них круглый нос и подошва, в общем,
1: дальше
3: сделана так. Вот. Еще у меня есть, как, наверное, у многих наших слушателей, аэрогриль.
1: Так.
3: И однажды я по ошибке, не знаю, чем была занята моя голова, я аэрогриль назвала принтер.
1: Принтер,
3: да. И теперь, когда я маме говорю, я пойду заброшу в свой принтер немного курицы. Аэрогриль. И главное, у мамы тоже есть аэрогриль, и у нас теперь у мамы принтер, и у меня принтер. Вот. Ну и, конечно, я та самая счастливая женщина, чей муж называет свою машину «моя девочка».
2: Господи.
3: Все вот эти
1: мусики. Как это ванильно, шоколад, зефирно.
3: Да, при том, что совершенно брутальный дяденька. Но почему вот это вот начинается?
1: Понятно.
3: «Моя девочка», «моя девочка, малышка», да.
1: Прекрасно.
3: Ужас.
1: Девочка ты наш, хорошего тебе эфира.
3: Спасибо.
2: Ну, аэрогриль принтером называть.
3: Прикольно. Да, это круто вообще.
1: Надо настороженно теперь относиться к Юле. Хорошего тебе эфира.
3: Спасибо.
1: А мы прощаемся до завтра.
2: До завтра, да. Ну что, напоследок надо сказать, что, друзья, я понял, в чем секрет. Понимаете, мы окружены, в общем-то, бездушным пластиком побольше. И чем дальше, тем больше, тем меньше живых людей в нашем окружении, потому что с этим справляются механизмы. И, конечно, чтобы с ума не сойти от одиночества, им нужны, конечно, имена. Вот, мне кажется, вот так глубоко.
1: Ох, добрый, хороший вечер получился сегодня.
2: Скажи что-нибудь, Юля.
1: Все, ребятки, пока, до завтра.
2: До завтра.
0: Вечер на русском.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня вечером в Вологде ожидается ясное небо и плюс 20 градусов. Ночью также ясно и плюс 12, завтра утром плюс 21 и облачно с прояснениями.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна? И как бы ни старался, нига, нига.

0: радио. Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 1400 вакансий доступны для подростков на Вологодчине. В период летних каникул работодатели Вологодской области открыли вакансии для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Подросткам предлагают трудоустроиться подсобными рабочими, уборщиками, укладчиками, упаковщиками, вожатыми или документоведами. Для трудоустройства необходимо обратиться в отделение занятости. Актуальные предложения публикуются на портале «Работа в России». Контакты отделений занятости можно найти на сайте Министерства труда и социальной защиты области. На сегодняшний день на единой цифровой платформе «Работа в России» размещено более 15 тысяч предложений для всех категорий соискателей. В Вологде заработал фонтан на улице Маяковского. В областной столице завершились работы по ремонту фонтана, расположенного на улице Маяковского вблизи набережной реки Вологды. Восстановление водного объекта проходило по поручению главы Вологды Сергея Жестянникова на средства бизнеса. В областной столице продолжается сезон работы фонтанов. Ранее был запущен в работу фонтан на площади Фитулова. В конце мая вновь подключили фонтан на площади Уцума. Фонтан на улице Маяковского работает в Вологде с 2007 года. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Юлия Калинина.
1: Дорогие мои, доброго-доброго. Если выбирать лучший день недели, то это точно понедельник. И уже предвижу возгласы удивления. Но вот смотрите сами, понедельник – это тот самый день, когда все только начинается. Если опоздал на работу, можно сказать, минуточку, это был пробный забег, во вторник буду точен, как часы арбитра. Ну или, например, пишите вы отчет, а может быть, в стихах или прозе упражняетесь, а там все не сходится, а дважды два – пять получается, рифмы не рифмуются, а прозаик не может написать даже про заик. Ну и вот это же понедельник, все простительно, это проба пера, а во вторник все точно будет гениально. Каждый из вас сможет абсолютно все. Поэтому, дорогие мои, помните, что если что-то не сложилось, то это был не первый рабочий день, это было его предчувствие. А вот завтра с утра пораньше все точно пойдет как по накатанной. И только это лето, оно неповторимо, поэтому каждое мгновение проживаем здорово вместе с русским.

Тебя как будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: вечер. А если этот вечер для вас не пробный, а самый что ни на есть настоящий, значит, мы с вами на одной волне здесь, на русском. Кстати, где-то уже действительно вторник гораздо ближе, чем у нас здесь, и живущих по московским часам. И вот этот день, вторник, застегнутый на все пуговицы, день невероятно серьезный, день энергичный, день, создающий крепкую базу для успешной трудовой недели в дальнейшем, он, я уверена, оправдает ваши самые смелые ожидания. Ну, во всяком случае, мы будем на это надеяться, скрестим пальцы и, вопреки всем летним радостям, которые манят, забросить работу и отправиться куда-то туда, на моря, на песочные берега, мы сделаем все то, что должны. Ну, а русская, как всегда, вдохновит классной музыкой и собственным отличным настроем. Оставайтесь.
1: Я

0: оно какое?
1: Наше.
0: Утро.
2: Русские перцы.
3: А что, ванилин, он какой-то не такой на вкус?
4: Не, когда добавляешь, нормально.
5: Потому что когда перебор, он горький.
4: Да, там пропорция. Да?
5: Конечно.
4: Да.
5: Почему в пакетиках так мало, всего лишь 1 грамм? Потому что он очень яркий на вкус, его надо совсем чуть-чуть.
4: Я таким же образом нечаянно попробовал, думал, что сахарная пудра разрыхлитель для теста.
3: Ой.
5: А, ну, вот и разбарабанило потом
4: я
5: тебя.
4: Я хочу сказать, все тесто разрыхлило.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: «Русское радио» приглашает.
11: Мороженое, чипсы.
12: Таких дедушек не бывает.
13: Отец твоего отца.
10: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
12: Нам надо их помирить.
10: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
14: 6+.
0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
15: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
16: Попробуйте задержать выплату кредита. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Это я долго думала, почему Александр Панайотов решил взять себя в помощницу очаровательную Алису и именно с ней отправиться в студию звукозаписи, дабы записать вот этот по-настоящему классный, теплый, душевный и очень легкий летний трек. Оказывается, и это совет для новичков, воздушного змея нужно запускать именно вдвоем. Один человек держит конструкцию над головой против ветра, а второй отходит на расстояние, потихоньку разматывая нити по сигналу «запускает ее». Вообще все в жизни не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, для запуска воздушного змея нужен правильный ветер. Он должен быть теплым и непорывистым, в идеале 3-6 метров в секунду. Во-вторых, площадка для запуска должна быть просторной и без всяких препятствий. То есть никаких вековых дубов и кроличьих нор, куда можно провалиться, потому что тогда это будет уже сказка про Алису. То есть совсем другая история. Дорогие мои, я надеюсь, что рядом с вами есть тот самый человек, с которым вместе можно и в кроличью нору провалиться, и змей воздушного запустить, и в добрый путь на долгие года отправиться. Оставайтесь здесь, на русском, уж мы-то вам всегда, в любое время дня и ночи, обеспечим подходящую теплую компанию. Мы вам рады.

0: На русском радио «Ближе к телу».
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Недавно узнала, что есть подсчеты, кто больше ходит к врачам, мужчины или женщины. Смутно можно предположить, что это женщины. Именно их вы чаще можете встретить в поликлинике. А вот и результаты исследования. Половина российских мужчин при симптомах болезни не идут к врачу. Только 35% мужчин сразу обращаются к специалисту при появлении симптомов. Четверть ищут диагноз в интернете, 11% надеются, что само пройдет. Еще 11% ничего не делают, 10% советуются с близкими и 8% занимаются самолечением. Ежегодные профилактические осмотры проходят 50% мужчин. Уже хорошо. 24% раз в 2-3 года, 11% ждут симптомов, а 9% никогда не были на диспансеризации. Главный барьер – страх. 66% опрошенных испытывают тревогу, 23% – страх при мысли о серьезных заболеваниях. По данным Минздрава, женщины проходят диспансеризацию в 1,5 раза чаще, чем мужчины. Женщины молодцы, а мужчинам стоит задуматься, и, возможно, новое исследование даст новые цифры ответственного отношения к своему здоровью.
0: Русское радио.

Владимир Пресняков, он точно из тех, кто опробовал на себе самое простое правило. Выбери дело по душе, и тебе не придется работать вовсе. Каждая его веселая песня – это солнечный заяц, поймать которого – это к удаче. Ну а печальные, они всегда приходятся кстати в тот момент, когда ты думаешь, ну все, жизнь моя не удалась, парень опять не тот, и любовь не сложилась. Но, к счастью, это только иллюзия. Потому что снова наступает утро, снова появляется солнце над горизонтом, и все становится хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Да, вот это по-настоящему классная вещица от Романа Архипова, которая и называется так, что как-то жить хочется, все будет хорошо. Это прямой отсыл к нулевым, когда рокеры правили бал, и старая кожаная куртка вместе с новым мотоциклом считались чуть ли не обязательными аксессуарами для каждого по-настоящему крутого парня. Да, у меня тогда тоже были всякие модные вещицы обязательные. Джинсы с дырками на коленях. Да, модно, красиво. Дорогие мои, пусть приятные воспоминания и смелый взгляд в будущее неотступно будут рядом с вами, когда вы слушаете любимые песни здесь, на русском. Но сейчас немного южной страсти. Арсениум и Сати Казанова «До рассвета». Вещица на все времена. Отпуск, каникулы. Ура!

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня вечером в Вологде ожидается ясное небо и плюс 20 градусов. Ночью также ясно и плюс 12, завтра утром плюс 21 и облачно с прояснениями.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Диджей поставит модный фон, я тебя на стоп. Опять проверила в любовь, и опять нет.
0: Русское радио.

0: только лучшее.
1: И пусть они говорят, что нас испортили сеть, но между нами своя атмосфера эстетик.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучше, любимое.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Россиян предупредили о росте цен на все товары из-за топливного кризиса. Перевозчики массово поднимают стоимость доставки из-за дефицита дизеля, пишет «Коммерсант». Издание утверждает, что водители фур с товарами теряют время в очередях на заправках. Из-за этого успевают проехать за день всего около 500 километров вместо привычных 600-700. Кроме этого, перевозки уже подорожали минимум на 10%. В Кремле рассказали, о чем говорили Владимир Путин и Александр Лукашенко. Во время неформальной встречи на Валдае они обсуждали в том числе стратегические вопросы, связанные с безопасностью и эскалацией напряженности со стороны отдельных стран Европы. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Он добавил, что белорусский президент во время беседы не передавал Путину посланий от Владимира Зеленского. Минпросвещение обновит стандарты дошкольного и начального образования в 2027 году, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Для детских садов включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания. С 1 сентября для учреждений вступят в силу рекомендации, касающиеся песен и программ проведения занятий с дошкольниками. Новый стандарт для учащихся 10-11 классов вступит в силу 1 сентября того же года. Старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне без обязательного выбора профильного направления, но смогут обучаться углубленно в специализированных классах. И о спорте. 132-я ракетка мира Роман Сафиулин вышел во второй круг Уимблдона. В первом раунде он обыграл другого россиянина Андрея Рублева, занимающего 13-е место в мировом рейтинге. Теперь соперником Сафиулина станет нидерландец Ботик ван дер Зандкул. 54-й номер в рейтинге ATP. Уимблдон — это третий в сезоне турнир «Большого шлема», матч которого проходит в Англии. В прошлом году победителем в мужском одиночном разряде стал итальянец Яник Синнер. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Любые игры со временем опасны, друзья мои. Попытка изменить прошлое явно обречена на провал. Заглянуть в будущее, ну да, вообще соблазнительно. Взять там что-то подредактировать. Но ведь вместе с плохим можно и что-то хорошее отменить по отчаянию. И вот тогда вы абсолютно точно не получите то вожделенное счастье, о котором так мечталось. Поэтому давайте жить здесь и сейчас, так как это делает Ираклий. Уж у него-то это получается по-настоящему здорово. Он вот недавно в соцсетях рассказал, что для съемок нового клипа попробовал в роли себя крутого водителя. И, надо сказать, получается у него здорово.

0: кроме того, что Стас Пьеха предлагает нам нашаманить с нитями на запястье, можно еще и подковку прямо над дверью повесить. Это тоже, говорят, к удаче. А еще необходимо с изнанки любимой одежды взять и вышить листочек клевера, естественно, с четырьмя лепестками. И тогда удача абсолютно точно будет с вами. Во всяком случае, народные поверья говорят именно об этом. Но все это магия домашняя, простецкая, можно сказать, на бытовом уровне проводимая. А оказывается, сейчас специально подготовленные люди даже ретрит всевозможные проводят для того, чтобы удача шла к вам сплошным потоком. Не знаю, насколько это эффективно, если честно, сомневаюсь, потому как везет тому, кто сам везет, так говорила моя бабушка, а она точно знала, что в жизни в первую очередь это трудолюбие, только потом талант. Бесценные мои, я уверена, что сможете этот понедельник вспомнить как хороший вечер. Только отдых, только хорошая музыка и только позитив здесь на русском. А во вторник с утра пораньше покажите, наконец, этому миру, кто тут чемпион. Я в этом уверена, у вас все получится. Бахти и Туркен уже совсем скоро будут поднимать ваше настроение. Потом Ирина Дубцова с горячей премьерой и старый, но не забытый хит от группы «Не пара». Оставайтесь на русском по традиции, рады каждому из вас.
1: Русское.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
4: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
5: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Это раньше вы просматривали интернет. А теперь интернет просматривает вас. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

что сказать, этот трек действительно пришелся по сердцу абсолютно всем слушателям любимого русского без исключения. Ну и всем поклонникам Ханны, это само собой, именно поэтому уже 6 ремейков выпущены, можно слушать, наслаждаться. Ханна с удовольствием делится яркими музыкальными открытиями во всех своих соцсетях. Ну и не могу не заметить, что у главной русской красавицы уже подрастает достойная смена, это ее дочка Адриана, которая в этом году, между прочим, в школу пойдет, поверьте, в этом трудно, потому что казалось все, что маленькая, такая хорошенькая, симпатичная, буквально как куколка. И вот уже взрослая барышня стоит в джемпере с рюкзаком, готова к труду и обороне. В общем, я уверена, что у Адрианы будут сплошные пятерки, ну а у нас с вами еще один хороший вечер здесь, на русском. Оставайтесь.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКН 102-873, 988-54-58.
8: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Но на самом деле свои маршруты и свои планы лучше держать в секрете, особенно пока они не воплотились в действительность, потому как, знаете, как говорят, хочешь насмешить высшие силы, обязательно поведай им о своих планах. Ну и среди друзей наверняка найдутся те, кто за вас не порадуется так искренне, как вам того хотелось бы, поэтому счастье любит тишину. Но только не в том случае, если вам действительно есть что сказать. В смысле, признаться в любви, а может быть, поздравить с днем рождения, а может быть, на всю страну прокричать «Ура! Я в отпуске!». Вот в этом случае, дорогие мои, абсолютно точно не обойтись без нашего стола заказ. Он по традиции стартует в 22 по Москве. Привет и поздравления принимаю уже сейчас.

я тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было.

твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все отлично у меня. Дома ждут меня друзья, говорят, что ты по мне

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале новости чемпионата мира по футболу. В эти секунды завершается матч 1/16 финала Бразилия-Япония. Бразильцы побеждают со счетом 2-1. Причем первый тайм они проигрывали 0-1. Власти заявили о максимальной загрузке НПЗ в России. Задействованы все мощности для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами. Об этом сказал вице-премьер Александр Новак. Ограничения на продажу топлива сейчас действуют более чем в половине регионов, в том числе Москве и в Подмосковье. Перевозчики не ожидают роста цен на авиабилеты из-за ситуации на топливном рынке. Об этом, в частности, заявил глава Аэрофлота Сергей Александровский. По его словам, всплесков с точки зрения роста цен не ожидается. Также он отметил, что ограничение работы аэропорта в стране практически не влияет на бизнес. Компании теряют около 1% доходов из-за этого. Кабмин с 1 июня ввел запрет на вывоз авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. В Беларуси зафиксировали абсолютный температурный максимум. Впервые в истории метеорологических наблюдений температура воздуха превысила 40 градусов. Ранее в стране объявили красный уровень опасности из-за жары. В минувшие выходные рекордная жара была и в Калининградской области. Потихоньку зной идет на центральную Россию. Пик жары в столичном регионе ожидается 1-2 июля. Россияне предстоящей ночью смогут увидеть клубничную луну. Это первое полнолуние астрономического лета. Наилучшая видимость будет примерно с 23 часов до часу ночи по местному времени. Астрологи говорят, что луну надо искать на юге. Несмотря на название, цвет естественного спутника Земли в этот период не обязательно будет красным, а он зависит от положения над горизонтом. О развитии событий менее чем через час. Далее в эфире «Стол заказов». Привет и поздравления присылайте Юлии Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, походу, у нас луна вообще пока не взошла, не появилась. Во всяком случае, в мое окошко ее не видно. Я, Юлия Калинина, буду сверкать вместо небесного светила. А знаете почему? Потому как я чрезвычайно, просто невероятно довольна жизнью. И опять-таки, знаете почему? Потому что масс привет и поздравлений уже в наших мессенджерах, за что вам спасибо огромное. На всякий случай, еще раз наши координаты 916-003-105-7. Пишите непременно. Кроме этого, к вашим услугам наше сообщество в ВКонтакте и в Одноклассниках. Замечательное сообщение, теплое, от Анютки прилетело. Привет, Юль, поздравляю тебя с днем объятий и твоих прекрасных коллег тоже. Анечка, сквозь время и расстояние обнимаю вас также. Пусть день объятий будет наполнен приятными встречами, искренними улыбками, ну и, конечно, крепкими объятиями. Пусть обнимашки всегда приносят удовольствие, положительные эмоции и огромное счастье. Вот это я слышала уже, кстати, неоднократно, что каждому из нас не менее 8 раз в течение каждого дня нужно обняться для того, чтобы чувствовать себя исключительно счастливым. Оксана Вячеславовна Трушкина нам пишет, вот, друзья мои, заметьте, посыл был дан и тут же подхвачен. Привет, любимая русская, привет, я в отпуске. Дорогая Оксана, вам большущий привет. Я надеюсь, что вот этот радостный крик вы принесете через 2 недели, а может быть через 28 дней, которые у вас будут радостными отпускными. Отдыхайте за нас, за трудящихся, всей Мордовии и Ковылкина, большой привет. Оксаночка, также вас обнимаю. Всего самого хорошего, доброго вечера и привет.

0: Лучше пишет Наталья, причем уточняет. Это та Наталья, которая ваше солнышко и говорит спасибо за все. Эльвира всем говорит приятного вечера, доброй ночи, хорошего настроения. Большой привет девчонкам Алле, Наталье, нашему мастеру Наталье Александровне. Это типография, город Рязань. Целая ночь впереди, держитесь. Пишет Катерина и передает большой приветик и говорит спасибо за хорошее настроение. Катенька, Малинка, стараемся для вас. Кстати, если эту ночь планируете не спать вместе с вашими коллегами, знаете, что я не оставлю вас в одиночестве. Мой коллега Миша Набоков займет место в студии сразу после полуночи.
1: Реклама. Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
5: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70-72-82.

0: Говорят, цветные сны чаще снятся все-таки в отпуске, а все потому, что именно во время каникул наш с вами мозг немного отключается от постоянной круговерти событий, в которой мы с вами находимся, ну и там дальше начинают эмоции выплескиваться. Порой цветные сны бывают не только яркими, но и хорошими, добрыми, а иногда немного агрессивными. В общем, надеюсь, дорогие мои, если с дня нынешнего вы человек свободный, то сможете отдохнуть и пополнить запас силы и энергии. Люба Толкачева передает большой привет своему парню. Парню Али, городу Подольску большой привет, всех любят. Пишет нам Ильнаса, Роман Кутейникову, дорогому отцу, передает большой привет, ждем, когда вернешься из двухмесячной командировки. Мы тебя очень любим и ждем, наш дорогой папа. Павел Кучеров желает мне легкого эфира, всем друзьям большой привет, легкого летнего настроения. Наконец-то лето настало, и мы снимем ветровки. Да, Павел, абсолютно все так и есть. Вам приветище огромное, какие уж тут ветровки. Я думаю, что скоро будем ходить в совершенно отпускной одежде даже по московским улицам. Малика Абдикадирова пишет: «Скоро жаркий знойный июль. Друзьям желаю наслаждаться каждым днем лета. Лето – это маленькая жизнь, а мы с семьей отлично проводим летние дни». Дорогая Малика, вам и всем, кто рядом, большой привет.
1: Новая песня на русском.
2: Какое счастье вдвоем любить одно, какое счастье.
3: Привет, это Жасмин, и вы слушаете мою...

0: продолжении легкой морской темы Сергей, точнее, Александр Герасимов нам пишет. Осталось 4 дня отработать, и мы с братом Сергеем поедем в Сочи. Уже невыносимо работать. Душа просит поехать куда-нибудь подальше от Москвы, поближе к морю. Спасибо большое, Русское радио. Спасибо вам, дорогой друг. Прекрасного настроения. И я уверена, что отдых ваш пройдет легко и комфортно. Большой привет, дорогой супруге. Пусть все будет хорошо. Это пишет Алексей, город Краснодар. Алексей, вам и вашей второй половинке, хоть и бывшей, всего наилучшего. Хочу поздравить супруга дорогого Лисовина Ивана с днем обнимашек. Люблю тебя, целую. Это пишет Екатерина. Катенька, вам и вашей второй половинке также большой привет. Еще сообщение. Ага, Татьяны Балашиха на связи. Легкого эфира, всего самого доброго. Танечка, спасибо. Передаю привет племяннице Вере, которая сейчас отдыхает вместе с дочкой на даче. Хорошего отдыха, с любовью, Татьяна. Танечка, вам также доброго вечерка и всего самого наилучшего. Еще привет всем, меня зовут Сорокин Алексей. Хочу передать привет своей возлюбленной Веронике, маме Оле, брату Диме, папе Евгению, бабушке Гале, коту Снежку, а также учительнице своей Дарье Сергеевне и воспитательнице Анастасии Михайловне. Всем-всем, кто меня знает, большой привет. Дорогой Алексей, вам всего наилучшего. Доброго-предоброго вечера. Мария нам пишет. Всем здрасте. Хочу передать привет всем, кто меня знает. Любимому русскому наилучшие пожелания. Дорогие мои, пусть так и будет. Пусть у всех все будет хорошо.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

Ну что, дорогие мои, снова к вашим приветам. Юлия пишет, что передаю привет любимому мужу Максиму. Очень жду его из долгого путешествия, Юленька. Я уверена, что ожидание ваше завершится благополучно. Наталья сообщает, хочу передать привет любимому мужу Леониду. Пусть будет проще на работе, пусть не нервничает по разным мелочам. Я его очень люблю. Вот это правильно, нервы надо беречь. Они хоть и восстанавливаются, но с трудом. Поэтому, дорогой друг, действительно, держите себя в руках. Татьяна сообщает, всем доброго вечера, Сереженька, с днем рождения. Сергей, вас и всех новорожденных этого дня, 29 июня, поздравляю. Большой привет из Омска от Людмилы. Дорогая Людмила, вам тоже приветище огромный. Алена Карельская сообщает, хочу поздравить мужа, Олега Карельского, с днем рождения. Пусть все будет хорошо, желаю тебе больших целей, легко их добиваться. Но мы с сыном всегда будем рядом, обязательно поддержим. Любим, целуем, пусть все будет хорошо. Алиночка, вместе с сыном Тимофеем, ваши поздравления, я уверена, вашему супругу очень важны. Ну еще давайте от Людмилы большой приветик всем дачникам. Анне, Алене большой привет. Москва, шашлычок, кабачок. Пусть все будет здорово. Девчонки, отдыхайте, отдыхайте за нас, трудящихся.

пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереально. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: Реклама на русском. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
1: Не кричите, пожалуйста! Мне трудно вас игнорировать. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Привет, любимая русская, пусть у вас все будет хорошо. Большой привет мужу Чичерину Дмитрию, который трудится прямо напротив меня. Я его безумно люблю, пусть все наши мечты с ним обязательно сбудутся. Всей ночной смене, пекарне, поселок Краснооктябрьский. Большой привет, удачной смены, просто хорошего настроения. Юленька, вам и городу Майкопу большой привет. Пишет нам Флюза. Передайте, пожалуйста, привет моему Артуру из Башкортостана. Он сейчас спит, но я хочу сказать, что люблю его до бесконечности. Ценю безмерно. Ты моя любовь. Я к тебе обязательно прилечу. Да, дорогая чудная Флюза, прекрасно выглядите. Не могу не сказать, что вы очаровательны. Еще раз большой привет Танечке из Балашихи. А у меня сегодня день рождения. Благодарность моей супруге Ксении из Сарова. Люблю тебя. Ты мое все. Алексей, с днем рождения вас еще раз. Пусть все мечты и чаяния обязательно сбудутся. Расите и Рауфу. Большой привет родителям, также привет из Черкесска, всем наилучшие пожелания. Ну и еще Юлия Александровна просит передать привет всей своей компании. Я так понимаю, что коллектив дружный и прекрасный. Подольной Анне Павловне большой привет, с днем рождения, поздравляю, желаю всего самого прекрасного. Очень люблю, ценю. Юлия, город Орел. Дорогая Юленька, вам и коллегам вашим приветище и наилучшие пожелания. Людмиле Агафоновой-Белецкой большой привет, города Волгограда. Вместе с вами, Людмила, передаю привет также. Огромное спасибо за дивные презенты, которые нам сюда на русской отправили. А Лена Романова передает большой привет семье Уваровых, станица Казанская. Всего наилучшего.

0: Новая «Лада Гранта» от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Еще один регион ограничил продажу топлива на заправках. В Орловской области вводят отпуск бензина по номерам машин для сокращения очередей и борьбы с ажиотажем, сообщил губернатор Андрей Клычков. Начиная с 4 июля заправка автомобилей на 57 АЗС сети Роснефти «Газпром» будет по графику, основанному на первой цифре номера. В субботу смогут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0 и 1, в воскресенье с 2 и 3, в понедельник с 4 и 5 и так далее по порядку до 9. Для машин с номерами других регионов будет разработано специальное решение. Свердловская область пострадала от дождевого паводка. Власти организовали пункты временного размещения на случай ухудшения ситуации из-за непогоды. Сейчас затоплено 7 низководных мостов, из-за чего ограничено автомобильное сообщение с 17 населенными пунктами. В отрезанных районах создан запас продуктов питания и медикаментов. Президент одобрил идею наделить учителей особым статусом. Он может предполагать приравнивание педагогов к госслужащим в части социальных гарантий. Также обсуждается установление повышенной ответственности вплоть до уголовной за нападение на учителей и попытки психологического давления на них. Кроме этого, депутаты пытаются решить вопрос достойной заработной платы. Минимальные ставки и оклады педагогов хотят устанавливать на федеральном уровне, а регионы по мере своих возможностей смогут их увеличивать. И новости чемпионата мира по футболу. Сборная Бразилии вырвала победу Японии и вышла в 1/8 финала. Матч закончился со счетом 2-1. Сборная Японии вела после первого тайма, однако на втором отрезке бразильцы создали ряд опасных моментов, реализовав два из них. Победный мяч был забит на 6-й добавленной минуте. Япония в третий раз подряд проигрывает в первом раунде плей-офф чемпионатов мира, ведя в счете по ходу игры. О развитии событий в следующих выпусках, а далее хиты на русском и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. За стол заказов по традиции хочется вас поблагодарить. Вы действительно молодцы. Чтобы в понедельник да столько позитива. О-хо, это надо уметь. Чувствуется большое прослушивание любимого русского радио и заряд позитива настолько мощный в каждом из вас, что просто диву даешься. Говорят, настоящая зрелость наступает в тот момент, когда во всемирной паутине ты в первую очередь начинаешь залипать и тщательно рассматривать видео, где котики едят арбуз, собака грызет кабачок. В общем, что-то такое веселенькое и вместе с тем довольно примитивное. Ну а еще ты точно знаешь, что твой водный баланс в абсолютном порядке, потому что количество всяких биодобавок и витаминчиков, которые ты выпиваешь в течение дня, оно как раз-таки соответствует 2 литрам воды. В общем, независимо от того, который там год в вашем паспорте написан, уверена, что настроение у вас замечательное. И мы, команда Русского, в этом точно играем не последнюю роль. Я с вами до полуночи, потом вас оставлю вместе с Мишей Набоковым. Слушайте любимые песни и оставайтесь. Я вам рада.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, это Ираклий, и вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Босс назначил меня своей правой рукой.
2: Уже боюсь своих обязанностей.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

дорогие мои. Вот часто приходится слышать, мол, заведи котика, успокой нервы. Я, знаете ли, когда-то тоже повелась вот на эту историю. Конечно, я очень люблю моих усатых полосатых. Но в эти выходные они решили показать мне, что такое настоящие джунгли в рамках одной среднестатистической квартиры. И вот там, поверьте мне, действительно, я не беспокоилась больше ни о чем, кроме того, чтобы сохранить москитные сетки и хотя бы некоторую часть мебели и посуды, потому как у нас были гонки по вертикали. Если вы настоящий котовладелец, то вы понимаете, о чем я говорю. В общем, надеюсь, глядя в зеркало вместе со своей кисонькой, вы видите любовь и счастье, а не что-то там другое.

Надеюсь, вас, друзья мои, с любимым человеком соединит нечто большее, чем на ладони линии. Я сейчас не про совместную ипотеку, а скорее про поход в ЗАГС. А может быть, про любовь, которая позволит вам оставаться вместе на долгие-долгие годы. Любви и счастья хочется пожелать абсолютно всем тем, кто его ищет. А если ваша вторая половинка ну никак не находится, то пусть этим летом произойдет чудо. И прямо вот идете по улице, и бамс, встретились глазами с тем самым единственным для вас предназначенным человеком. А вообще интересно, есть ли у каждого из нас с вами на ладони та самая линия, которая предсказывает, или правильнее сказать, показывает направление, где искать главное чувство в своей жизни. Вообще неплохо бы, чтобы была такая красная стрелочка, которая начинает активизироваться именно в тот момент, когда любовь рядом.

спрашивали, что потом будет шепотом, не хочу кричать о том, что мы разные.

я такая в цвете в любое время года, но малютки в планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: открою вам секрет, друзья мои, у меня тоже бывает плохое настроение. С дождем это, правда, никак не связано. Просто иногда с утра пораньше просыпаешься и думаешь, ну все, я плохо выгляжу, мне не нравится погода, мне не нравятся люди вокруг. Мне вообще ничего не нравится, хочется только сидеть, завернувшись в плед, и грустить, и думать о том, что вся твоя жизнь сплошная безнадега.ру. Если у вас вдруг периодически такое же состояние накатывает, то, знаете, надо его просто брать, скатывать в такой некрасивый комочек, выбрасывать в форточку. Ну и, естественно, чувство юмора вам в помощь, потому как, если хочется погрустить, нужно начать острить, как-то подкалывать самого себя для того, чтобы понять, что все не так плохо. Кстати, ваше чувство юмора поможет вам не только вылезти из той самой безнадеги.ру, но еще и получить приятный подарок здесь, на русском. Если мечтаете, чтобы именно вашей шутке улыбнулась вся страна, не только ваша семья или только ваш трудовой коллектив, вы эту шутку придумывайте, записывайте к нам сюда, на Русское радио присылайте, оставляйте ее на нашем сайте русрадио.ру. Лучшие шутки обязательно озвучит в эфире Антон Юрьев, но авторы получат подарок — эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте русрадио.ру.
1: Все будет хорошо.

0: Это
1: реклама на русском. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
2: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: знаете, о чем сейчас подумала? Совершенно не обязательно быть с кем-то парой для того, чтобы прекрасные отношения складывались и для того, чтобы был такой тонкий душевный коннект. Не пара, но отличная команда. Это я, конечно, про себя и моего коллегу Мишу Набокова. Привет.
1: Да, Юль, привет.
0: Привет.
1: Буквально только что у меня родился анекдот про группу «Не пара».
0: Так,
1: если
0: давай.
1: Хочешь, могу рассказать.
0: Давай.
1: Слушай, ну у тебя на самом деле не было выбора, я бы все равно рассказывал.
0: А, ну да.
1: Итак, алло, это группа «Не пара»? Да. А почему в трубке только один голос? Потому что мы не пара.
0: Все понятно. Но это
1: подожди,
0: действительно...
1: дай посмеяться, Юлечка, от души.
0: Ну, слушай, но это же правда, потому что Александр Шоу, по-моему, ему для того, чтобы ощущать себя, ну, так сказать, с кем-то, да, ему достаточно его коллекции гитар, а все остальные могут петь или не петь. Есть один артист, есть одна гитара, и этот парень с гитарой выходит на сцену и, собственно, все делает шоу. Больше ничего не
1: слушай,
0: нужно.
1: Слушай, я даже не знал, что у него коллекция гитара.
0: Да,
1: какие познания у тебя? Это он тебе по секрету сказал?
0: Нет, я просто слежу за соцсетями любимых исполнителей.
1: Обалдеть.
0: Да-да-да. Ты понимаешь, как бы сказать, девчонки любопытные от природы. Это вот парни, они все больше шутят.
1: Я посмотрю обязательно, что там за гитара у него.
0: И еще, кроме всего прочего, я тебе хочу сказать, именно поэтому мы с тобой вот и являемся отличной командой, потому что мы друг друга дополняем.
1: Да, потому что ты знаешь про коллекцию гитару, а я нет.
0: А ты шутишь на эту тему.
1: Нет, я еще не пошутил, но обязательно потом пошучу.
0: Да, приготовься. Да.
1: Все, заметано.
0: Друзья мои, я вас благодарю за прекрасный вечер. С вами было, как всегда, отлично. Обязательно встретимся в ближайший четверг в 8 вечера здесь, на Русском. Пока.
2: На Русском радио Юлия Калинина.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Семейную ипотеку оставили на осень. Новые правила по программе льготных кредитов вступят в силу с 1 октября, а не с 1 июля, как предполагалось ранее. Перенос может быть связан с необходимостью более детальной проработки социально важной программы. В центре обсуждения остается величина ставок и размер лимитов в зависимости от количества детей в семье. Эксперты ожидают, что в преддверии вступления в силу новых правил выдачи могут вырасти на 20%, что позволит застройщикам активизировать продажи. Более 60% косметологических центров в России работают без лицензии. Это выяснила организация под названием «Общественная потребительская инициатива». Исследование показало, что только 6,5% участников рынка работают в правовом поле, а более 60% оказывают услуги без разрешения. Общественники направили в Генпрокуратуру и правительство предложение по борьбе с нелегальным рынком медицинских косметологических услуг. Оценки за поведение планируют ввести во всех российских школах в 2027 году. Как пишет «Парламентская газета», сейчас новую систему проверяют в 89 школах 7 регионов. По данным эксперимента, выбрали трехуровневую модель. Поведение будут оценивать как образцовое, допустимое или недопустимое. Кроме того, Минпросвещение продолжает переход к единым государственным учебникам. Началась продажа билетов на матч за Суперкубок России по футболу. Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» 18 июля встретятся в Нижнем Новгороде. Как сообщила пресс-служба Российского футбольного союза, стоимость билетов начинается от 1500 рублей. «Зенит» сыграет в Суперкубке в качестве чемпиона страны, а «Спартак» как обладатель Кубка России. Красно-белые выигрывали Суперкубок один раз в своей истории. В 2017 году рекорд принадлежит «Зениту» — 9 титулов. Действующий обладатель трофея — московский «ЦСКА». На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Миш Набоков, Тараскоп Радио вместе с вами. Недавно ко мне пришел сосед, улыбался, принес торт и сказал, что будет рад слышать мою любимую музыку на всю громкость в любое время дня и ночи. Представляете? Я подумал, ну бывают же люди, а? Ну золотые, просто золотой человек. На следующий день он начал сверлить стены.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно в кафешке был свидетелем разговора двух подруг. Одна, значит, говорит другой: а я вообще не понимаю, зачем нам худеть? Вот зачем нам, девчонкам, сбрасывать вес? Если мужик стал тебе мал, нужно просто найти нового и побольше.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Новая песня на русском. И пусть на...

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами слушал новую песню Романа Архипова под названием «Все будет хорошо». А чтобы так было, нужно быть хитрее. Например, вот один знакомый недавно жаловался, супруге подарили картину маслом. Летом стало пахнуть, решили продать. Выставили за чисто символический ценник, ни одного звонка, никто не хотел брать. Достали полотно, выставили одну рамку, забрали сразу. А что нужно было сделать? Просто написать «Неизвестная картина Леонардо да Винчи, сестра Мона Лизы». Всему надо учить, а?

В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Миша Табоков на Русском радио вместе с вами. Недавно меня подвозил один знакомый. Мы заехали на заправку. Там такая система. Сначала заливаешь бензин, потом оплачиваешь. В общем, залили, сели в машину, отъехали буквально 10 метров. Пошли оплачивать. Внезапно забегает охранник и кричит: «Уехал! Уехал, скотина!» Я думал, неужели вообще люди такие бывают? Мы ничего не понимаем. Пока не называем номер нашей колонки. В общем, нас попросили в следующий раз не отъезжать от колонки до оплаты.

0: вернуться.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, в детстве у нас был еще черно-белый телевизор, представляете, который очень плохо показывал. Часто отдавали его в ремонт. Однажды мы собрались всей семьей, чтобы посмотреть. Включаем, там все, как всегда, рябит, расфокусировано. Видны какие-то силуэты людей. И дед такой говорит: опять в ремонт нести, да что ж такое. И тут внезапно голос ведущего передачи: а вот так видит наш мир лягушка.

Миша Набоков, Тарском радио вместе с вами. Как-то ехал по МКАДу и увидел огромный такой красивый автобус с надписью «Королевский колледж бизнеса и менеджмента». Я подумал, интересно, чтобы учиться в этом колледже, наверное, нужно предъявлять свое генеалогическое древо, чтобы доказать аристократическую кровь. Все-таки Королевский колледж, как-никак. Подъезжаем к автобусу поближе. Становится видна надпись мелким-мелким шрифтом «Город Королев, Московская область».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе по

больше, чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Русское радио.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Мы группа «Серебро». И вы

быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

Почувствуй, что я рядом. Пойми, что никуда я не уйду.